хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14, выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14, выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14, выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14, выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: You know what?

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14, выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: повтор вечерней программы. «Картина дня». Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Эффективность работы таможенной инфраструктуры, развитие с учетом внешнеэкономической обстановки обсуждались в понедельник во Дворце независимости. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. В центре внимания также доходы, транспортные и товарные потоки, структурная перестройка внешней торговли с запада на восток, развитие инфраструктуры. Через таможенную границу за 8 месяцев года проехало 390 тысяч грузовых автомобилей. Это меньше показателя 2025-го. А вот грузовых железнодорожных составов, наоборот, стало больше почти на 9%. Беларусь переориентировала товарные потоки с западного направления на восточное. Более того, продолжает модернизацию и цифровизацию таможенной инфраструктуры. Речь на встрече также шла о взаимодействии с Россией, которая летом запустила СПОТ. Это сервис для контроля за импортом товаров автотранспортом из стран ЕАЭС. Введение этих мер на белорусские грузопотоки не оказали существенного влияния.
2: Владимир Николаевич, таможня – это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на сложности определенные, в этом плане прибавили даже к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост. Тем не менее, хотел бы услышать, какие проблемы в этом плане есть. Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается. Какие в этом плане проблемы? В общем, насколько информирован премьер-министром и правительством, что нам удалось переориентироваться на восток. Свидетельством тому вот являются переговоры с американцами, и как тут многие кричат: «Ах, Кали, ах, Кали». Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано. Как в связи с переориентацией на восток влияют на нас меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, так называемый спот. В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой, информирован, что вам удалось наладить добрые отношения, хорошие отношения, если можно сказать, с Россией в плане введения вот этих мер со стороны Российской Федерации, и наши грузопотоки, наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо. Таможенная инфраструктура. Как она работает на восточном, на юже, на западном направлении? Что надо предпринять, может быть, для того, чтобы более эффективной была работа? Ну и поставки товаров из стран недружественных нам. Это связано с введением ими санкций против Беларуси. Вот таких подсанкционных стран. Какова здесь обстановка? Ну и ряд вопросов, которые вы хотели задать мне в течение своего доклада.
3: Спасибо, товарищ президент. В самом деле переориентировались потоки с западного направления на восточное. Сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай, другие страны Азии, конечно, Российская Федерация. Если мы в прошлом году немножко просели в платежах, то в этом году мы восполнили и прошлый год, и идем вперед с опережением на 3,5%, абсолютно верно, как вы сказали, за 8 месяцев, но мы за 9 месяц уже 5,2%. То есть еще набираем, предприятия работают, платят платежи, соответственно, это чувствуется и на поступлении в бюджет.
1: Беларусь совместно с Россией разрабатывают документы союзного уровня, которые должны упростить процедуру СПОТ, систему подтверждения отправки товара, и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров. Об этом заявил журналистам Владимир Орловский по итогам доклада президенту.
3: Что касается взаимодействия с Российской Федерацией в условиях применения нашими коллегами восточными системы оповещение о ввозе товаров на территорию Российской Федерации. Ну, более 3 месяцев они уже применяют эту систему. Мы видим, что определенное, конечно, неудобство для белорусских экспортеров есть в части контроля на российско-белорусской границе. Но какого-то такого серьезной проблемы мы не видим. Да, определенное количество машин небольшое, буквально 0.5% где-то возвращается с учетом того, что нет соответствующего документа. Но так в целом большой проблемы здесь мы пока не видим. Ну и разрабатываются сейчас совместные с Российской Федерацией документы союзного уровня, которые должны упростить эту процедуру и улучшить ситуацию для наших белорусских экспортеров.
1: Рассказал также Владимир Орловский о том, что услуга удаленной регистрации в электронной очереди легковых автомобилей при пересечении белорусской границы очень востребована. Ее используют 65% проезжающих машин до прибытия на пункт пропуска.
3: Важный вопрос, и президент постоянно на это обращает внимание, комфорт наших граждан при пересечении границы. Мы понимаем, что обстановка кардинально лучше не стало. Наши соседи, контрольные службы сопредельных стран не всегда работают ритмично, поэтому возникают очереди, граждане ожидают пересечения границы. Конечно, это неудобно, поэтому наша задача, и мы стараемся выполнять, это комфортные условия пересечения границы создавать. Ну, во-первых, в этом году, вы знаете, мы реализовали поручение главы государства, сделали удаленную регистрацию ожидания пересечения границы. Она очень востребована. 65% лиц, пересекающих границу, выезжающих из страны, регистрируются удаленно, что называется, с дивана, и уже приезжают непосредственно к пересечению границы в нужное время. Это очень удобно. Кроме того, мы обустроили вокруг всех пунктов пропуска места ожидания, комфортные. В этом году уже это 2 таких комплекса сдали. Вот сейчас к концу года сдаем еще один возле пункта Берестовица на польском направлении. Строим еще на латвийском направлении. То есть обустраиваем непосредственно места ожидания. Но еще самое, наверное, важное – это непосредственно прохождение границы. Чтобы вот это время на границе в пункте пропуска по возможности было минимальное. Ну, на выезд там проблем вообще у нас нет, потому что, ну, кто выезжает, тот не какой-то для страны угрозы не несет. А вот на въезде, конечно, нужно сохранить баланс. Самое важное, я докладывал, баланс между быстрым пропуском, быстрым оформлением и не допустить ввоз в страну запрещенных веществ, которые могут нанести ущерб нашим гражданам. И вот как раз этот баланс мы стараемся соблюсти. И это подтверждают наши результаты. В этом году мы уже выявили больше 2 тонн наркотиков, психотропов. Причем эти выявления были не только транзитных товаров, но и то, что непосредственно идет к нам в страну. Поэтому результат есть, поэтому свою работу в этом плане мы стараемся выполнять качественно.
1: И еще одна встреча в графике президента. Александр Лукашенко принял с докладом спецпосланника главы государства Виктора Шеймана. В ходе встречи речь шла о реализации проектов в реальном секторе экономики и развитии новых высокотехнологичных направлений, которые, по мнению президента, особенно актуальны для страны. Отдельной темой встречи стало развитие сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. Александр Лукашенко поинтересовался динамикой работы и вопросами, требующими первостепенного внимания.
2: Что за это время сделал для страны? Ну и второе, Африка. Ты у нас на дальней дуге главный человек, поэтому какова обстановка там? Что нам надо сделать? Какая поддержка, помощь нужна? Потому что к Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны, тем более для нашей.
1: Глава государства подтвердил высокий интерес к дальнейшему закреплению позиций Беларуси на перспективных рынках стран Африки, где уже найден ряд опорных точек. Все подробности рабочего дня президента читайте на сайте СББ и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденная партией «Единая Россия» конституционное большинство в Госдуме – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество. Глава государства обратил внимание, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России – уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству. Убежден, обновленный состав парламентского собрания Союза Беларуси и России, избранные высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, депутаты всех уровней, внесут значимый вклад в союзное строительство и реализацию нашей масштабной интеграционной повестки. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину воплощения в жизнь всех добрых намерений во славу отчизны. В России подвели предварительные итоги выборов в Государственную Думу 9-го созыва. Голосование проходило в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Центр избирком отмечает рекордную активность избирателей. Явка составила почти 60%, что заметно выше показателей прошлой парламентской кампании. Всего на участки и к экранам компьютеров пришли более 62 миллионов граждан. Активно развивалось и дистанционное электронное голосование. Через интернет сделали свой выбор свыше 3,5 миллионов человек. Онлайн проголосовал и президент Владимир Путин. По предварительным данным ЦИК, в Думу проходят 5 партий. Лидирует «Единая Россия», у нее почти 58% голосов по спискам. Вкупе с победами в одномандатных округах партия может рассчитывать на 355 мест, а это конституционное большинство. На втором месте идет КПРФ с результатом 13,5%. Далее расположилась ЛДПР без малого 9%. И «Новые люди» почти 8. Замыкает пятерку «Справедливая Россия», которая едва преодолела 5-процентный барьер. Окончательные официальные итоги выборов Центр избирком пообещал огласить в ближайшую пятницу, 25 сентября. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил армянский народ с Днем независимости от имени белорусского народа и себя лично. Это знаменательное событие, 35-летие обретения суверенитета, символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры, говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, являющаяся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства, подчеркнул он. Александр Лукашенко пожелал народу Армении стабильности и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть в каждом доме царят согласие и радость», — добавил белорусский лидер. Решение украинской стороны о прекращении действия двустороннего межправительственного соглашения с Беларусью об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности подрывает защиту граждан Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков.
4: Министерство иностранных дел Республики Беларусь с глубоким сожалением восприняло решение украинской стороны о прекращении действий двустороннего межправительственного соглашения об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области ядерной безопасности. При этом белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении 6 месяцев с момента получения такого уведомления. Прежде всего отметим, этот шаг не отменит сотрудничество как таковое. Республика Беларусь и Украина остаются сторонами Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года, которая продолжает действовать в полном объеме, а универсальные механизмы оповещения через МГТ сохраняются. Однако двусторонний формат не является простым дублированием Конвенции. Это более оперативный, конкретный и предсказуемый способ взаимодействия. Самое ощутимое, что уйдет вместе с соглашением, это раннее предупреждение, прямой круглосуточный канал связи и ежегодный обмен данными о безопасности ядерных объектов. Особенно показательно, что такое решение принимает именно Украина, государство, которое, как и Беларусь, понесло колоссальные потери от Чернобыля и, казалось бы, лучше других должно понимать цену запоздалой информации. Киев не может не осознавать, что подрывает защиту собственных граждан, принося ее в жертву сиюминутной политической конъюнктуре, не имеющей ничего общего с радиационной безопасностью. Радиационный риск не знает государственных границ, и не делит людей на своих и чужих. Когда речь идет о своевременном оповещении, о данных мониторинга, о прогнозе распространения выброса, счет идет на часы, а иногда и на минуты.
1: Руслан Воронков констатировал, что в этих условиях любой пробел в оперативном взаимодействии обернется потенциальной угрозой для жизни и здоровья простых людей по обе стороны границы. Запад начал готовить Украину к зиме, пишет Bloomberg. Как сообщил источник агентства, европейские страны начали поставки запчастей для электростанций и отопительного оборудования. В Киеве ожидают, возможно, самую суровую зиму с начала СВО, более тяжелую, чем в 2025-м. Тогда наблюдались длительные отключения электроэнергии и отопления. Один из собеседников Bloomberg, неназванный высокопоставленный европейский чиновник, заявил, что если Украина не сможет успешно справиться с холодами, ей грозит и военное поражение. В связи с этим европейские партнеры Киева намерены добиваться от Трампа и поставок дополнительных ракет для комплексов «Патриот». В Румынии задержали Кэлина Джорджеску, победителя президентских выборов 2024 года, которому тогда под давлением

0: А с 23 по 25 сентября по приглашению американской стороны председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом. Во время предстоящего визита председатель КНР обсудит с президентом США двусторонние отношения и вопросы, касающиеся глобального мира и развития. Ранее сообщалось, что делегации Китая и США провели торговые переговоры в Нью-Йорке. Стороны обсудили вопросы торговли и инвестиций, искусственного интеллекта, а также действующее торговое перемирие между Вашингтоном и Пекином, предусматривающее снижение тарифов и экспортных ограничений. Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, переговоры прошли успешно.
1: Картина дня.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления ветеранам-мотострелкам, а также военнослужащим механизированных соединений и частей вооруженных сил страны по случаю их профессионального праздника Дня мотострелков. «Мы преклоняемся перед невероятными стойкостью и мужеством воинов-пехотинцев в годы Великой Отечественной войны, которые принесли мир нашему народу и народам Европы», — говорится в поздравлении. И сегодня победные традиции старейшего рода войск, легендарной пехоты, свято хранят и приумножают своим ежедневным ратным трудом в механизированных частях и подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь. Меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение, но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя, отметил белорусский лидер. Убежден, что каждый из вас это хорошо понимает и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить мир и безопасность нашей страны, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства пожелал мотострелкам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в ратном труде на благо Беларуси. В Музее истории Великой Отечественной войны чествовали сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД Беларуси. Здесь вручили государственные награды и погоны полковника. Среди участников церемонии и те, кто только начинает свой путь в профессии, учащиеся спецлицея МВД и воспитанники военно-патриотических клубов. Для них это возможность увидеть тех, кто сегодня служит в органах внутренних дел, и перенять традиции службы, отметил министр внутренних дел Иван Кубраков.
2: Звание полковник не достигается в одиночку. Вы прошли путь от лейтенанта до полковника, полковника милиции. Конечно, были разные коллективы, и каждый коллектив вкладывал определенную частичку в вас, в ваше становление. Поэтому обязательно поблагодарите личный состав. Это заслуга всего коллектива. Служба в органах внутренних дел постоянно связана с риском. И, конечно, мы должны делать все для того, чтобы не подвести наших дедов и прадедов, которые отстаивали победу на нашей земле. Сегодня в этом зале присутствуют наши лицеисты и воспитанники наших патриотических клубов. Пример они будут брать именно с вас.
0: Традиционно церемония проходит в Зале Победы, месте, где память о подвиге поколения военных лет становится частью сегодняшней службы. В Беларуси стартовал финальный этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Он собрал 63 педагога. Лучших выбирают в 9 номинациях. За победу в финале республиканского конкурса борются педагоги от 24 до 52 лет. Помимо классических школьных предметов, от начальной школы до физики, математики и творчества, в этом году впервые определят лучшего молодого учителя и молодого директора школы. В этих номинациях участвуют специалисты до 31 года. Конкурс позволяет узнать, на что ты действительно способен, говорит директор Сеньковской средней школы Илья Южик.
3: Я на должности третий год, поэтому для меня это был такой своеобразный вызов. Очень захотелось попробовать в конкурсе профессионального мастерства. На самом деле воодушевляет, потому что когда ты вот первый раз во всем этом, тебе хочется попробовать, тебе хочется проявить себя, узнать, на что ты действительно способен, как ты вот можешь раскрыть на 200% или еще нужно над собой поработать.
0: На протяжении 10 дней все участники максимально раскроют свои способности и таланты, отметил замминистра образования Александр Кадлубай.
4: У нас в педагогике слово и почет – это самое главное, и возможность реализовывать свой опыт, учить других педагогов. Ну, помимо этого, конечно, глава государства поддерживает наш конкурс. У нас установлен главный приз для нашего ключевого журавля, суперфиналиста – это автомобиль. Помимо этого, у них есть преференциальное право получить категорию «учитель-методист». Необходимо, как, скажем так, здесь проявить максимальное максимальное мастерство, где на тебя поработала команда при подготовке,

0: так и непосредственно свои личностные качества, педагогические личностные качества гражданина, это все раскроется здесь сегодня на протяжении этих 10 дней.
1: Участники проведут открытые уроки, мастер-классы для коллег. Также их ждет комплексная письменная работа. Председатель жюри конкурса, учитель года Валерий Барашков.
0: Такие конкурсы, они всегда наполнены эмоциями. И осмыслить работу учителя за очень короткое вот это время, там, неделя, там, каких-нибудь 15 минут каких-то эпизодах, чрезвычайно сложно. Тем более оценивать должны, вообще говоря, дети, они мают, да? А вот взрослые, они немножко по-другому оценивают работу учителя, уже с высоты своего полета. Вот, поэтому будем оценивать, как душа подскажет.
1: В суперфинале лучшие педагоги выступят на брифинге и проведут публичный мини-урок, а также примут участие в съезде работников образования государств СНГ. Имя победителя узнаем 2 октября в преддверии Дня учителя. В Беларуси продолжается прием заявок на участие в программе Space University. Это 2-месячный образовательный курс по инновационному предпринимательству для студентов и сотрудников вузов по всей стране. Программа реализуется на базе 12 университетов, партнеров Парка высоких технологий, совместно с молодежным сообществом Startup Space и Министерством образования. Рассказала начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова. Регистрация открыта до 27 сентября.
2: Система отбора, она достаточно жесткая. Но она дает самые высокомаржинальные потом результаты. Естественно, для того, чтобы эти вещи родились, надо отобрать огромное количество людей. Отобрать не вручную, они сами должны отобраться в процессе естественного бизнес, так сказать, отбора. Да. Мы ставили себе такую задачу, что, по крайней мере, в этом году вовлечь в нашу бизнес-акселерацию 1000. У нас это сработает. К январю мы хотим увидеть 100 стартапов, а самые лучшие презентовать на январском Space-дне итоговом.
1: Белорусская молодежь заинтересована в создании собственных бизнес-проектов. В Минске подвели итоги крупнейшего стартап-форума в Space Day. Он собрал почти 2000 участников, каждый со своей смелой идеей, которая, быть может, в будущем превратится в прибыльный проект. Лучшие студенты и преподаватели получили гранты от ПВТ. Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября. Как рассказала заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены Наталья Шмелева, вакцинация против гриппа профилактирует и заболеваемость бактериальными инфекциями. Основная цель вакцины – не столько снизить риск инфекции, сколько профилактировать тяжелое течение и риск осложнений. Также специалист рассказала, как укрепить свое здоровье и какие методы помогут не заразиться.
2: Если мы говорим о профилактике, есть специфическая и неспецифическая профилактика. Специфическая профилактика – это в частности разработана для вируса гриппа, для возбудителя COVID-19. Если мы говорим о вирусе гриппа, то, конечно же, в первую очередь нужно заниматься вакцинопрофилактикой. Это основной и ключевой способ профилактики гриппа как заболевания, также профилактика осложнений и неблагоприятных исходов. Доступно и активно проводится вакцинопрофилактика гриппа. Ежегодно у нас закупается вакцина для массовой вакцинопрофилактики гриппа за счет бюджетных средств. Это вакцина Гриппол Плюс. Для тех, кто хочет привиться за собственные деньги, это, как правило, ВакциГрипп и Инфлювак Тетра. Эти вакцины также будут присутствовать и в этом текущем эпидемическом сезоне. Помимо вакцинации, это не специфическая профилактика, это все то, что способствует укреплению нашего с вами здоровья. Это банальные вещи, которые мы говорим с вами, это здоровое полноценное питание, сон, прогулки, закаливанием нужно заниматься, уже начинать заранее, уже осенью поздно, если ты не занимался закаливанием. Но так, прогулки на свежем воздухе, умеренная двигательная активность, вот, то, что способствует укреплению нашего здоровья. Это будет и способствовать профилактике гриппа в том числе. Это во время эпидемического подъема заболеваемости, это частое проветривание, влажные уборки, поскольку вирус выделяется в окружающую среду при кашле, при чихании, вот эти вирусные частички, они какое-то время содержатся в воздухе и оседают потом. И люди могут инфицироваться не только при вдыхании, но также, если мы потрогаем поверхность, на которой содержится вирус, потом потрем глаза, там где-то нос, и таким образом мы можем также инфицировать свой организм. Поэтому помимо влажных уборок, мытье рук также актуально для профилактики респираторных инфекций.
1: В Беларуси клещи вышли на второй пик активности. Специалисты отмечают все дело в умеренной температуре и влажности. Половина укусов приходится на леса и парки. В разгаре сезон грибов и ягод, поэтому любителям тихой охоты советуют не забывать о защите. Одежда и обувь должны максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи – репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. Врач-инфекционист, заведующая организационно-методическим отделом городской детской инфекционной клинической больницы Алина Савенко порекомендовала обратиться в медучреждение, где клеща извлекут и назначат корректную дозу антибиотика для профилактики.
3: Что значит корректно? В педиатрии все дозы лекарств рассчитываются строго на килограмм массы тела. И в вопросах антибиотикопрофилактики лаймбриллеза это крайне важно. Там доза прям четко под конкретного ребенка. То есть половина бабушкиной таблетки, четвертушка папиной не подойдет никоим образом. Мы можем либо создать токсическую дозу, либо неэффективную для профилактики. Таким образом, медработник назначил антибиотикопрофилактику, клеща извлекли и вернулись домой.
1: Особенно важно не затягивать, так как медикаменты наиболее эффективны в первые 72 часа после укуса. Врачи напоминают и о способе защиты от одной из переносимых клещами инфекций – прививки от клещевого энцефалита. Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. Подробности рассказал замначальника управления МЧС Беларуси Денис Жуковский.
4: Основное внимание при проведении единого дня безопасности будет уделяться подготовке населения к правильным действиям в случае возникновения пожаров и иных нештатных ситуаций именно на объектах общественного значения. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, это культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Поэтому основное внимание будет уделяться подготовке населения и отработке полученных знаний на практике. Также по всей стране у нас будет организовано 139 тематических площадок, где любой желающий сможет ознакомиться с тематикой единого дня безопасности.
1: Представитель Министерства здравоохранения Дмитрий Лях отметил, что в стране планомерно реализуется стратегия по формированию единой государственной системы обучения населения оказанию первой помощи, нормативный фундамент, который закладывался начиная с 2014 года. Ведомство отмечает кратную динамику вовлеченности граждан. Если в 2023 году обучение в центрах прошли 303 человека, то в 2024 уже 1234.
5: А наше участие в принципе направлено на обучение населения первой помощи и получение населением навыков оказания первой помощи. Актуальность как бы этого вопроса достаточно велика. Мы видим заинтересованность, особенно со стороны более молодого населения, умению оказывать первой помощи. В рамках этого внедряется обучение оказания первой помощи в школьные программы, при подготовке водителей, проводятся акции, такие как «Запусти сердце». И наше участие также направлено на обучение первой помощи в единый день безопасности.
1: Подготовленность белорусов к чрезвычайным ситуациям растет как среди молодежи, так и в трудовых коллективах. Единый день безопасности проводят в Беларуси уже в 9-й раз. В госавтоинспекции призывают пешеходов использовать фликеры в связи с сокращением светового дня. Ведь в темное время суток люди без световозвращающих элементов становятся практически невидимыми для водителей, что повышает риск ДТП. Использование фликеров – один из самых простых и эффективных способов предотвратить трагедию. Напомню, что при включенном ближнем свете фар водитель способен заметить пешехода без световозвращателей лишь с 30 метров. Если же на участнике дорожного движения есть фликеры, дистанция видимости увеличивается до 150 метров. Световозвращающие элементы рекомендуется носить на верхней одежде, обуви, шапках, а также на рюкзаках и сумках. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
6: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
7: Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14, выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

слушаешь Альфа-Радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: улучшение таможенной инфраструктуры, переориентация товаропотоков и формирование республиканского бюджета. Эти темы Александр Лукашенко накануне обсудил с председателем Государственного таможенного комитета Беларуси. Владимир Орловский доложил о ситуации на границе, развитии инфраструктуры и мерах поддержки отечественного бизнеса в условиях изменения логистики, а также о проделанной работе за 8 месяцев этого года.
1: Мы обустроили вокруг всех пунктов пропуска места ожидания, комфортные. В этом году уже два таких комплекса сдали. Вот сейчас к концу года сдаем еще один возле пункта Берестовица на польском направлении. Строим еще на латвийском направлении. То есть обустраиваем непосредственно места ожидания. Но еще самое, наверное, важное – это непосредственно прохождение границ. Чтобы вот это время на границе в пункте пропуска по возможности было минимальное. Ну, на выезд там проблем вообще у нас нет, потому что, ну, кто выезжает, тот не какой-то для страны угрозы не несет. А вот на въезде, конечно, нужно сохранить баланс. Самое важное, я докладывал, как раз баланс между быстрым пропуском, быстрым оформлением и не допустить ввоз в страну запрещенных веществ, которые могут нанести ущерб нашим гражданам. И вот как раз этот баланс мы стараемся соблюсти. И это подтверждают наши результаты. В этом году мы уже выявили больше 2 тонн наркотиков, психотропов. Причем эти выявления были не только транзитных товаров, но и то, что непосредственно идет к нам в страну. Поэтому, ну, результат есть, поэтому свою работу в этом плане мы стараемся выполнять качественно.
0: Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтверждение партии «Единая Россия» конституционного большинства в Государственной Думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество, говорится в поздравлении. Глава государства обратил внимание, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России, уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству. Беларусь и Китай планируют совместно работать в сфере инноваций для машиностроения и авиационной отрасли. Создание совместной лаборатории в рамках инициативы «Пояс и путь» обсудил первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Виталий Залесский в Чунцине. В центре внимания вопросы развития высокотехнологичного двухстороннего партнерства. Ученые планируют сосредоточиться на повышении ресурса и конкурентоспособности сложных изделий от насосного оборудования до редукторов и систем преобразования энергии. Ярких и инициативных педагогов, чьи профессионализм и гражданская позиция задают высокие стандарты для развития всей отрасли образования, объединил республиканский заключительный этап конкурса «Учитель года Беларуси». В финале 63 учителя, 23 мужчины и 40 женщин. Средний возраст – 35 лет. Самому опытному участнику – 52 года, а самому юному – 24. Лучших определят в 9 номинациях. В том числе в этом году добавлены 2 новые – молодые. Молодой учитель и молодой директор учреждения образования. Впереди у конкурсантов почти 10-дневный марафон испытаний, мастер-классы и проведение открытых уроков. Главный приз – суперфинала «Ключи от автомобиля». Вдобавок для конкурсантов открывается преференциальная возможность получить категорию «Учитель-методист» и высшую категорию. Имя учителя года Беларуси будет названо 2 октября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Минске плюс 9, в Гродно 8 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 10. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета.

0: газ.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить жить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Радио твоего дня.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник, на дворе 22 сентября. 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня вторника. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского на повестке дня важный аспект для отечественного экспорта – введение в России новой системы подтверждения ожидания товаров. Определенные неудобства для белорусских экспортеров есть в части контроля на российско-белорусской границе, но какой-то серьезной проблемы в ГТК не видят. Беларусь совместно с Россией разрабатывает документы союзного уровня. Они должны упростить процедуру и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров.
5: Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается. Какие в этом плане проблемы? В общем, насколько я информирован премьер-министром и правительством, что нам удалось переориентироваться на восток. Как в связи с переориентацией на восток влияют на нас меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, так называемого спот. В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой, информирован, что вам удалось наладить добрые отношения, хорошие отношения, если можно сказать, с Россией в плане введения вот этих мер со стороны Российской Федерации, и наши грузопотоки, наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем.
4: Продолжение темы. Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе запустят в Беларуси, рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. По его словам, определенное сдерживание грузопотоков на границе с сопредельными государствами есть. В первую очередь это вредит гражданам, пересекающим границу и транзиту через Беларусь. Мы живем в этих реалиях и смотрим, что со своей стороны можем сделать для ускорения и облегчения процесса пересечения границы. Владимир Орловский отметил, что в этом году была внедрена удаленная регистрация в электронной очереди. До конца этого года будет разработан программный продукт, который позволит зарегистрироваться в очереди непосредственно с телефона. Штаммовый состав вакцин против гриппа в этом эпидемическом сезоне обновлен полностью по всем трем компонентам. Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Об этом рассказала заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии, микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева. Она призвала всех, кто заботится о своем здоровье, пройти вакцинацию. Это позволит уберечься от осложнений гриппа, а также защитить окружающих, которые по каким-то причинам, в том числе из-за противопоказаний, не смогли привиться. Эксперты прогнозируют пик активности гриппа в Беларуси в конце января-феврале. Могилев на несколько дней станет международной площадкой анимационного кино. Уже в следующую среду, 30 сентября, в областном центре в 29-й раз состоится фестиваль «Анимаевка». Организаторы получили рекордное количество заявок – почти 2000 из 99 стран мира. Чтобы соответствовать тенденциям времени, в этом году ввели новую номинацию за лучшую работу аниматора. Помимо кинопоказов, зрителей и участников ждет масштабная образовательная программа. Впервые своим опытом в искусстве анимации поделятся мастера из Китая, а также эксперты знаменитого «Союзмультфильма» и ведущие белорусские режиссеры. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Витебске плюс 10, в Гродно 9 и выше нуля, в Могилеве и Гомеле плюс 11. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Newsby пишет о том, что Ирландия оштрафовала Google на 403 миллиона евро за геолокацию пользователей. Более подробно в телеграм-канале Newsby. Там же информация о том, что европейские страны не публично помогают Украине подготовить энергетическую и коммунальную инфраструктуру к зиме, передавая Киеву оборудование и запчасти. Более подробно в телеграм-канале Newsby. Желтые сливы пишет о том, что по обновленным данным Госпогранкомитета Беларуси уже около 180 тысяч туристов посетили Беларусь по безвизу с начала года. Цифры растут. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» совместное китайско-белорусское производство молочной продукции создали в Китайской Народной Республике. И там же информация о том, что Литва намерена создать комплексную систему борьбы с БПЛА. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

Гороскоп. Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний, на вторник, 22 сентября. Итак, Овен, вы искренне и дружелюбны, это на многих производит хорошее впечатление. День отлично подходит для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Телец, беспокойный, насыщенный, непредсказуемый день. Дел оказывается больше, чем вы ожидали. Близнецы, отличный день для того, чтобы обсудить важные вопросы в неформальной обстановке. Будет шанс получить какую-то полезную информацию, точно узнать то, о чем вы прежде могли лишь догадываться. Рак. Осторожнее с финансами. Сегодня вы будете тратить больше, чем обычно, и можете потратить значительную сумму на пустяки. Лев, вы настолько уверены в своих силах, что беретесь даже за то, за что все остальные сочли невозможным взяться, и, к удивлению окружающих, добиваетесь нужного результата. Дева, вы так уверены в своей правоте, что способны убедить в ней любого. Весы, вы тревожитесь по пустякам, переживаете из-за того, на что не в силах повлиять. Скорпион, отличный день для нового знакомства, встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться, и, конечно же, для первого свидания. Стрелец. Много хороших идей появляется в начале дня. Не всегда их можно реализовать немедленно, но вы обязательно вернетесь к задуманному, когда наступит подходящий момент. Козерог. Что бы ни происходило сегодня, вы сохраняете спокойствие, принимаете взвешенное решение и не поддаетесь на провокации. Водолей. Отличный день для решения любых вопросов, которые связаны с финансами. Рыбы. Старайтесь не переживать и не волноваться, даже если что-то идет не так. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом, сегодняшний день, 22 сентября, вторник, это день, когда добиться важных целей. Просто будьте настойчивы. Учитесь у других, не спешите сдаваться, если не все получается сразу. Вот такой вот гороскоп традиционно. Вне зависимости от того, что сулят обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и, конечно же, позитивным. Ну а для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Кат» оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения. МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта. Время проезда там 24 минуты. МКАД от улицы Шарангойча до Каменной Горки. Время проезда 17 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда 9 минут. Проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Время проезда 7 минут. Так, и проспект Дзержинского от улицы Сергея Есенина до улицы Любимого на 6 минут затруднения. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко накануне принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Президенту доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Глава государства сегодня поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Под вашим руководством дружественный Туркменистан достиг новых успехов в социально-экономическом развитии и значимых результатов на международной арене, подчеркнул Александр Лукашенко. В Беларусь прибыла военная делегация из Вьетнама. Во время визита, который продлится несколько дней, предусмотрены переговоры по вопросам двустороннего политического сотрудничества, встречи представителей Вьетнамской народной армии с военным руководством Беларуси, посещение мемориальных комплексов и музеев. В Минске проходит неделя мобильности. Сегодня Беларусь присоединяется к всемирной акции «День без автомобиля». Водителям рекомендуют отказаться от машин и сделать выбор в пользу общественного транспорта, метро, самокатов или электромобилей. Проезд в этот день бесплатный. Главное правило – наличие водительских прав и техпаспорта. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 10, в Гродно 9 тепла. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Государство для народа.
1: Итак, государство для народа. Продолжается работа по подготовке включения отопления в Минске. Подготовка к отопительному сезону началась в мае и уже подходит к завершению. Сделан профремонт более 8 тысяч теплоузлов многоквартирных жилых домов. Была сделана прессовка всех систем отопления, и в рамках законодательства 30% домов подлежали гидропневмопромывке. Сегодня уже можно сказать о том, что на 100% эти мероприятия были выполнены. Вместе с тем еще были работы, которые запланированы по текущему ремонту жилищного фонда, такие как замена кровли, ремонт стыка, замена теплоизоляции в подвалах, остекление в местах общего пользования. Фактически все работы находятся уже на окончательном этапе, и до 1 октября их планируется выполнить в полном объеме. Кстати, ежегодно в Минске перекладывают более 140 километров теплосетей. Старые стальные трубопроводы, которые отработали по 30-40 лет, заменяют на современные прединизолированные. Ну а в Брестской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Параллельно аграрии сосредоточены на закладке урожая будущего года. А зимой зерновые культуры на зерно в Брестской области посеяли более чем наполовину площадей. Некоторое хозяйство планомерно завершает посевную кампанию. Еще важная история. С 21 сентября по 6 октября в Гродно в связи с капремонтом на 2 недели закрывается для движения автомобильного транспорта участок республиканской дороги М6-П5, подъезд к городу Гродно. Движение закрывается от улицы Суворова в направлении деревни Коробчицы, где расположен популярный агротуристический комплекс. Параметры автодороги ведут к нормативным требованиям, будет усилена дорожная одежда. Один мост ликвидируют, вместо второго будет установлена водопропускная труба. Вот такая вот рубрика «Государство для народа» на день сегодняшний. Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будні» на Альфа-Радіо.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Что дает проводимая на БелАЗе и БелДжи модернизация? Более подробно читайте на странице газеты «Республика». СБ «Беларусь сегодня». От подкормки животных до охотничьего туризма. Знакомимся с работой охотоведа Белынического лесхоза. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». И там же одна из первых женщин-руководителей в таможенной службе о верности профессии и секрете счастья белорусов. Вот такой обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Иван Михайлович Эйсмонт. Вместе с ним обсудим те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня вторника. Доброе утро!
4: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко накануне принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Президенту доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента.
6: Ты у нас на дальней дуге главный человек, поэтому какова обстановка там и что нам надо сделать, какая поддержка, помощь нужна, потому что к Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны, тем более для нашей.
5: Александр Лукашенко сегодня поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Под вашим руководством дружественный Туркменистан достиг новых успехов в социально-экономическом развитии и значимых результатов на международной арене, отметил глава государства. Президент пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, а также воплощения в жизнь планов на благо народа Туркменистана. В Беларусь прибыла военная делегация из Вьетнама во главе с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии. Своего вьетнамского коллегу встретил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах, начальник главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Леонид Косинский. В военном ведомстве отметили, что во время визита, который продлится несколько дней, предусмотрены переговоры по вопросам двустороннего военно-политического сотрудничества, встречи представителей Вьетнамской народной армии с военным руководством Беларуси, посещение мемориальных комплексов, музеев, которые имеют важное историческое и культурное значение. В Минске проходит неделя мобильности. Сегодня Беларусь присоединяется к всемирной акции «День без автомобиля». Водителям рекомендуют отказаться от машин и сделать выбор в пользу общественного транспорта, метро, самокатов или электромобилей. Проезд в этот день бесплатный. Главное правило – наличие водительских прав и техпаспорта. Кроме того, сегодня проходит и традиционная инициатива «На работу на велосипеде». Тем, кто выберет средства персональной мобильности или пойдет пешком, в 9.00 как Минска раздадут фрукты и заряд бодрости. Завершится неделя мобильности велопробегом с участием руководства Минприроды, Мингорисполкома, предприятий и организаций. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 10, в Гродно 9 тепла. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Иван Эйсмонт. Почему важна и необходима работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента? YouTube снова заблокировал несколько белорусских государственных теле- и радиоканалов. Почти 180 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самые важные события, события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Михайлович Эйсмонт. Доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим.
1: Кстати, вот за эфиром уже поговорили, насколько стремительно развиваются события в информационном поле. Вчера готовились к эфиру вечером, сегодня уже
2: все другие темы.
1: Все другие темы, поэтому действительно в удивительное время и стремительное время.
2: Я когда готовлю клуб редактор в пятницу эфир, в понедельник начинаю материалы сбрасывать, думаю, зачем это я делаю, потому что уже пять раз еще поменяется.
1: Точно. Но начнем с темы, которая действительно касается развития нашей страны, стратегического направления. Мы видели, что вчера Александр Лукашенко принял специального посланника главы государства Виктора Шеймана, говорили об Африки. И сейчас, опять же, тема Африки звучит не только в нашей стране, в целом в мире идет, скажем так, борьба за этот континент, и президент нацеливает на то, что к Африке, цитата, в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Что происходит, на ваш взгляд, в этом ключе? Почему весь мир сейчас так активно вступил в борьбу за Африку, за этот континент?
2: Республика Беларусь не борется за этот континент, mm-hmm. она борется за то, чтобы сотрудничать с этим континентом. Вот наши западные бывшие партнеры борются за этот континент. Африка вздохнула, так сказать, воздух свободы в последние десятилетия, пытается избавиться от гнета колонизаторов, которые на протяжении многих веков издевались над этим континентом, высасывая природные ресурсы, убивая миллионы людей. Ни для кого не секрет. Это касается не только Африки. Я все время привожу пример. Недавно в Бельгии, по-моему, объявили, что возвратят череп на родину одного из лидеров Мадагаскара, которого убили, обезглавили 100-150 лет назад. И череп зачем-то привезли в Бельгию, разместили в музее. Вот таким образом они боролись за Африку. У нас немножко другая история. Там большой человеческий потенциал. Это очень богатые природными ресурсами страны. Не все, конечно, но есть очень богатые страны. Может быть, немножко есть проблемы с образованием. Вы знаете, что многие африканцы учились и в Советском Союзе, сейчас в Республике Беларусь. Есть вопросы с производствами, с технологиями, высокими технологиями. Здесь мы можем помочь, и причем мы не заставляем африканцев вывозить сюда ресурсы, строить предприятия на территории Беларуси и таким образом грабить эти страны, как делали европейцы. Мы готовы запустить эти производства там, прямо на месте, в африканских странах. Это я точно знаю из разговора с некоторыми представителями, которые работают с Африкой. И оказывается, на лидеров многих стран огромное давление со стороны их бывших западных хозяев. Но нужно отдать должное, что новый мировой порядок уже формируется. И вряд ли они когда-либо смогут настолько бесстыжим образом пользоваться ресурсами целого континента. Мир уже многополярен. Консолидируется мировое большинство, так называемое, в которое ходит Китай, Российская Федерация, Индия, страны Азии, страны Африки. И

0: но оказалось, что так оно и есть. У Африки будет такая же ситуация. Тем более, что если такие страны, как Китай, он активно там работает, Российская Федерация тоже активно работает, мы и так далее, им помогут. Есть шанс, что, ну, может быть, не все страны, так не бывает, но многие страны станут вполне себе процветающими. И это пойдет на пользу всем. И Африке с его потенциалом, и остальному миру.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что происходит между странами, с которыми сотрудничает Беларусь, следующая тема, вот как раз-таки она появилась буквально ночью. Наверное, конечно же, нужно рассматривать ее и, скажем так, со встречей президента со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коллом. Напомню, что произошло. Вот, честно говоря, в соцсетях очень активно все это обсуждается, особенно наши оппоненты прям не знают, что делать и как комментировать. Вашингтон рассчитывает заключить с Минском крупный контракт на поставку калийных удобрений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде. Это отличная новость для наших фермеров и животноводов, отметил Дональд
0: Трамп. Да, он написал это в социальной сети. Я еще вчера вечером успел эту новость прочитать.
1: Взорвался.
0: Я здесь рад за две стороны, даже за три. За первую сторону искренне рад, это за Республику Беларусь, которая будет торговать с Соединенными Штатами калием. Во второй очередь рад за наших беглых. Для них это, я уверен, особенный праздник, чем я их и поздравляю. Мы их предупреждали, что вас и попользуют, и выбрались на обочину истории. А все страны, которые сегодня находятся в плохих отношениях и даже воюют друг с другом, рано или поздно будут сотрудничать. Вот чем вы будете заниматься, это другой вопрос. Ну и в третью очередь, я рад, в кавычках, я рад за Канаду. Это одна, на мой взгляд, я могу открыто говорить, как журналист, не являясь политиком, одна из самых враждебных стран для нашей страны, один из самых враждебных режимов для Республики Беларусь. Поддерживают они вот все эти попытки государственных переворотов в Республике Беларусь, в том числе и потому, что им удалось это сделать. Они вырезают нас из калийного рынка на протяжении нескольких лет. Мы не имели туда
1: бизнес,
0: доступ.
1: Ничего личного,
0: бизнес,
1: да.
0: Ничего личного. Так они действовали по всему миру. Мы только что говорили про Африку. Именно так они все там и действовали. Поэтому за Канаду особенно рад, что ее вышвырнули из американского рынка. Я очень надеюсь, что Республика Беларусь займет это место. Это справедливо. И дай бог, что такая тенденция продолжалась. И рано или поздно, я в этом уверен, судя по тому, какие пощечины режимы в европейских странах получают от своего народа, рано или поздно такое случится и с Европой. Ну, а с Канадой случилось то, что уже случилось. Режим, который аплодирует нацистам, которые нас убивали у себя в парламенте, заслуживает именно таких решений. В идеале Трамп присоединил бы Канаду к Соединенным Штатам Америки и сделал бы 51-м штатом. Это вообще было бы весело.
1: Кстати, вот говоря опять же о встрече президента со спецпосланником США по Беларуси, наверное, хотел бы тоже коснуться с этой темой еще немножко, потому что президент, то, что касается калийных удобрений, нашим журналистам об этом говорил и предупреждал, что, в принципе, все в таком взвешенном ключе, да, то есть все зафрахтовано, но где-то, то есть мы, опять же, не...
0: Но мы так, же не, речь же не шла о том, что мы будем покупать калий, который мы сейчас уже кому-то продаем. Да. Речь, наверное, идет о каких-то новых контрактах, о будущих сделках следующих лет, наверное, но я думаю, что...
1: Вот ситуация... в целом, ваше видение, скажем так, той ситуации, которая происходит между нашими странами, итоги переговоров, да, и в целом
0: слушайте, но мне сложно рассуждать на эту тему, не хочу выглядеть умником, потому что самое важное, конечно, я уверен, остается в непубличной сфере. Видите, мы договаривались, конечно, что речь идет в том числе и о калийных удобрениях, об этом говорили, но вот Трамп сегодня сообщил, вернее, вчера вечером сообщил такую новость. Но это разумный подход. Трамп бизнесмен, он решает свои вопросы, делает это самыми разными способами на протяжении многих электоральных кампаний. Они хотели решить белорусский вопрос кардинальным способом. Вы знаете, что приезжал вместе с Уиткофом сотрудник спецслужб, который наши беглые называют дипломатом, или, правда, этот дипломат был разведчиком и задержан в 2000 году на акции протеста во время выборов в Республике Беларусь. Это еще одно подтверждение тому, кто кукловодит этими всеми людьми и кто стоял за организацией попыток госпереворота. Тем не менее, президент, человек государственный, он усадил его за один стол с собой, сказал, что что было, то было, нам нужно выстраивать отношения, и давайте разговаривать. В том числе, я думаю, что речь идет, я уверен, что речь идет и о ситуации в Украине,

0: с представителями Соединенных Штатов Америки. И это еще раз разбивает вот тот пропагандистский миф, который пытаются украинские пропагандисты пропихнуть, и наши беглые, которые находятся у той же кормушки, что и украинские пропагандисты по поводу того, что Беларусь является соагрессором. Давно пора, и, возможно, так оно и случится, и уходить от этого, в частности, украинцам. Наши от этого не уйдут, потому что это их профессия. Они, иначе им придется на завод идти. Они всегда так будут говорить. А уйти, и Беларусь, ну, может стать точкой входа. Не хочу здесь заниматься пропагандой, но можем мы сыграть еще большую роль в решении вот этого кризисного вопроса между Украиной и Российской Федерацией. Но вы знаете, что мы уже участвуем на протяжении многих лет как точка обмена между и телами, пленными, и мирными жителями, которые были перемещены. Но даже если конфликт закончится в один день, все равно же нужно будет какие-то контакты устанавливать. Но, может быть, Украина захочет, ее новое руководство устанавливать с Российской Федерацией контакт через Германию. Но вряд ли это найдет поддержку в Москве. Нужно будет искать какой-то компромисс. Лучше, чем Беларусь истории не найти. Хотя есть страны, которые могут выступить в качестве посредников в нормализации отношений. Я уверен, что это путь займет десятилетия. Но я рад, что американцы, в частности, Трамп, так сказать, к нашей истории подходит с такой стороны. Но еще раз хочу сказать, потому что позиция белорусская такая, твердость президента, что, бывает с нетвердыми президентами, мы увидели на примере Венесуэлы. Американцы этот вопрос решают.
1: Не церемонились, да, скажем прямо. Еще одна тема, кстати, вот опять же в преддверии нашего сегодняшнего эфира. Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что в начале российской спецоперации на Украине киевские власти, по его мнению, рассчитывали вовлечь Польшу в боевые действия с Российской Федерацией. И уже, опять же, говорили даже о том, что вплоть до создания единого государства шла речь. Что произошло? Что такое за откровение?
0: Кстати, об этом и президент говорил в самом начале конфликта, что поляки заглядывают на западные области Украины. Но здесь обратная ситуация. Здесь Зеленский готов был сдать свою страну ради того, чтобы остаться у власти. Он и сейчас бы ее сдал с удовольствием. Эти все попытки втянуть Польшу, республику Беларусь в целом, НАТО, вооруженный конфликт, это является его голубой мечтой, но для него это один из таких немногих оставшихся шансов не спасти территории, не спасти людей, он убьет еще только больше людей, спасти на свою шкуру, остаться у власти, спасти свой бизнес, родных, знакомых, свое имя в истории, к сожалению, он уже, наверное, не спасет. Я в своей программе на протяжении многих лет, начиная с 19-го года, наверное, когда он только приходил к власти, 20-го, просто умоляли, что я всегда говорил, что он может войти, вот это шанс в историю, как самый великий украинский политик. Он стоял на коленях и кричал, что я сделаю все, чтобы украинские солдаты не гибли, и я уверен, что народ его украинский отблагодарил бы, потому что именно за это его выбрали, его клоуна, артиста, избрали президентом, потому что настолько был отчаявшийся уже украинский народ, что он поверил даже артисту «Квартала 95», что эта война будет остановлена. Но сделал он все наоборот. И нам еще только предстоит узнать, какое на самом деле общественное мнение в Украине по поводу происходящего. Хотя сбежавшая от него пресс-секретарь Мендель рассказала, что его рейтинг 0,0. Я, конечно, утрирую, но примерно что-то около рейтинга Мерца и Макрона.
1: Но не дали ей выступить, кстати.
0: Она наивная девушка. Я в клубе редакторов показывал выступление, где она сказала, для нас Европа всегда была эталоном свободы слова. И тут меня почему-то не пустило. Но мне очень жаль, что пресс-секретарь суверенного большого государства думала, что Европа является демократическим государством, где дают сказать тому, у кого есть иная точка зрения. Пусть посмотрит на Республику Беларусь и поймет, что бывает с политиками, журналистами, которые имеют иную точку зрения от Урсулы фон дер Ляйен и хотят об этом рассказать где-нибудь в Европе. Они будут заблокированы и вычищены. Что случилось с ней? Наивная девушка.
1: Кстати, вот по поводу, опять же, европейской, в кавычках, демократии, не могу не коснуться темы, которая касается напрямую Белтелерадиокомпании, в том числе. YouTube снова заблокировал несколько белорусских государственных теле- и радиоканалов. И действительно, список, честно говоря, удивляет. Ну, ладно, хорошо, я понимаю, какие-то политические темы, но мы видим, что радио столица, радиокультура, вот где Первый канал Белорусского радио? Вот прям, где там прям политическая составляющая?
0: Да не надо никакой политики. Зачем, что происходит? Зачем политика? Я уверен, что задача стоит вычистить все, чтобы не было никакого следа государственных средств. А массовая информация, они строго следуют вот этой политике. Большая империя YouTube, они, мне кажется, ничего не потеряют от того, что не уйдут с белорусского рынка. А вот кто больше всех потеряет, так эти беглые, которые ходят с нашими списками наших средств массовой информации и клянчат удаление на наших каналов. Я об этом все время говорю. Я знаю позицию многих руководителей, руководителей многих самых крупных государственных средств массовой информации. Конечно, мы знали, что рано или поздно это будет удалено. Давно продуманы пути отхода и подхода. Сильно развиваются иные площадки. Огромный рост на альтернативных площадках, причем смотрят люди оттуда же, откуда смотрели YouTube. Если нас смотрели с Украины по десятки, сотни миллионов просмотров, то и на других площадках заходят и нас с Украины смотрят. Мы же видим, откуда нас смотрят. Ну, конечно, с Германии, да, если смотрели, то смотрят. Соединенных Штатов Америки. Спрятать контент, стереть его в 21 веке нельзя. Очень много площадок, и люди, если они хотят услышать какой-то контент, находят его. А чем это может обернуться?
1: Да,
0: это, я знаю, что это может обернуться с блокировкой YouTube. Об этом очень много в последнее время говорят. Мы знаем позицию Мининформа. Она достаточно сдержанная. У нас, как у журналистов, у каждого может быть своя
1: позиция. Есть полярное мнение.
0: И да, я знаю, что
1: многие
0: руководители сходятся в том, что мы... Но это будет беда, если мы представим, что в ближайшее время будет удалено все, что связано с государственной точки зрения в YouTube, а останется эта дичь пропагандистская, которую финансируют западные фонды, антибелорусская, антигосударственная, то давайте возьмем, гипотетически представим там ребенка 13 лет, который однажды в 13-12 лет подсел на YouTube, включил и там на протяжении 5 лет смотрит только это, да, что, какую...
1: Тут страшно, да.
0: Да, ну, что он будет думать, да, какие у него мысли будут, не получая никакой возможности видеть на этой площадке другую точку зрения, да. Если включить государственное телевидение, ты увидишь другую точку зрения. Но не каждый молодой человек смотрит телевидение в том объеме, в котором хотелось бы. Именно для этого мы работали в интернете. Поэтому какое-то решение будет принято, но... Я знаю, что топ-менеджеры государственных средств массовой информации в целом имеют точку зрения, что это рано или поздно может привести к блокировке YouTube, и это только пойдет на пользу национальной безопасности Республики Беларусь. Это мафия, это большая мафия, это часть глубинного государства, в том числе и ведущие западные средства массовой информации, кого ни копни, немецкая, бельгийская, французская, датская, обязательно ниточки приведут к хозяевам, которые находятся где-нибудь в Соединенных Штатах Америки или Великобритании, а там рядом то самое глубинное государство, о котором много говорят. Вы видели, Трамп не пустил в свой пул представителей трех средств массовой информации. И вчера многие средства массовой информации из пула, или едва ли не все, которые еще в нем остались, вышли в эфир со словами Трампа. Правда, Трампа слышно при этом не было. Брак по звуку был. Это такая была акция протеста. И протестуют они против ущемления свободы слова. Мол, три средства массовой информации не пустили в пул. Чушь собачья. Они имели абсолютную монополию на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. Они имели доступ к телу любого президента и вертели информацией, как хотели. Мы это знаем на примере Республики Беларусь. И у них такую возможность убирают, выбивают, так сказать, вот эти столпы, которые позволяли им манипулировать сознанием населения. Они ему этого не простят, потому что это мощнейшее оружие в руках глобалистов. И дело тут не в свободе слова. Американскую свободу слова мы узнаем после того, как YouTube удалил удалил наши каналы. Поэтому, идет информационная война.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденная партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной Думе – это достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество, подчеркнул глава государства. Рост экономики Беларуси в январе-августе этого года составил почти 2%. При отсутствии новых шоков он может превысить прогноз. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. Экономику поддерживает потребительский спрос. Розничный товарооборот вырос почти на 8,5%, чему способствует увеличение реальных располагаемых доходов. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси с середины октября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. С 15 октября по 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Московский район Минска признан лучшим в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подведены итоги городского конкурса, в котором принимали участие все 9 районов столицы. Оценивалось все благоустройство, капитальный ремонт, обслуживание жилфонда, подготовка к зиме и социально-экономическое развитие. К слову, второе место занял Первомайский район, а замкнул тройку лидеров Фрунзенский. И о погоде: сейчас в Бресте, Минске, Могилеве и Витебске плюс 10, в Гомеле 11, выше нуля, в Гродно плюс 9. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14, выше нуля, в Витебске, Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидаются дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-Радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Иван Михайлович Эйсмонт. Следующая тема тоже активно обсуждается в средствах массовой информации. И мы внимательно, скажем так, наблюдаем за тем, что происходит. Уже прогнозируется отставка Мерца до конца года. АДГ лидирует уже, скажем так, на данном этапе достаточно серьезно. Что происходит, Иван
2: Михайлович? Жалко, что будет его отставка.
1: Как-то так,
2: надо, чтобы он довел,
1: надо,
2: чтобы он довел свое дело до конца. Пусть еще поработал.
1: Но в целом такая ситуация интересная складывается.
2: Слышите, ну какая ситуация? Ну давайте... Ничего не нужно выдумывать. У нас в Соединенных Штатах Америки и в... В Европе, в странах Европы нету своих представительств и корреспондентов. И всю информацию, которую мы выдаем о тяжелой, все более тяжелой ситуации в экономике Европы, мы черпаем в европейских средствах массовой информации, в том числе и государственных. Там таких много. Не знаю, у каждого своя версия, копаться в первопричинах, когда это все началось. Ну, когда после войны началось, Черчилль, там британцы написали первый план удара по Советскому Союзу. Они уже ненавидели это коммунистическое государство, несмотря на то, что мы победили Гитлера и спасли их всех. Хотя не думаю, что это они сделали. Может, не думают, но так говорят. Развалили, в конце концов, помогли Советский Союз, продолжили вытирать ноги о нас, решили, мало показалось, решили развалить Российскую Федерацию, поддерживали сепаратистов, в частности, в Чечне, финансировали, ну, всем известно, кто это делает, откуда у них деньги, оружие и так далее, инструкторы и так далее, занимались этим и британцы, и представители других стран, спецслужбы в частности. Не получилось развалить Российскую Федерацию. Пришел Путин, навел порядок. Все равно не оставили. Украину придумали. Еще Бжезинский писал в своей шахматной доске, что путь к уничтожению развала Российской Федерации лежит через Украину, через ее националистов. Довели до конца. Красавцы, конечно, у них, что скажешь, умеют они это делать. Но им проще, потому что когда-то они придумали эту историю с долларом, станок включили, раздают налево-направо, покупают всех подряд. Решили все-таки доразвалить через Украину Российскую Федерацию. И здесь не получается. Ну и, в общем-то,
1: эффект,
2: поставили все на кон. И сейчас нужно или признать, что все, что они делали на протяжении последних 12 лет с 2014 года, когда они надурили, извините за сленг, Российскую Федерацию во время Минских соглашений, что все это было зря, что все сотни миллиардов, если уже не триллионов долларов и евро, вбуханы зря, что миллионы погибли зря, что население Германии, Франции, в частности, страдает из-за роста цен на бензин, из-за в целом инфляции, зря, что ошибкой было проводить такую политику, касающуюся мигрантов. Но если они это признают, это уничтожение просто карьеры, партии, на, мне кажется, на многие годы. Но как выяснилось, что и непризнание этого приводит к уничтожению этих партий. Вы видите, что происходит люди сейчас в ХДС. Но люди просто видят. Но это замечательный сигнал. Мы об этом очень много у себя в эфирах говорим. Смотрите, против нас выступают самые яростные. Макрон, премьер-министр Великобритании, Шольц, канцлер Германии, основная такая тройка, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас. И у всех у них рейтинг на уровне арифметической погрешности по 10, 12, 15%. Это говорит о том, что политика наших врагов, я имею в виду совершенно конкретных людей, которые возглавляют европейские страны, не находит поддержки у народов этих стран. Да, возможно, когда они голосуют таким образом на выборах, они не имеют в виду немецко-белорусские отношения, но картина в целом складывается такая. Это дичь. Германия ходит, важно, надулся, как павлин этот Шольц, рассуждает на умные темы. Опозорили вместе с Мерцем, они Германию, взорвали северные потоки, лишили дешевого газа, который они покупали, по-моему, по $240 за 1000 кубометров, уже больше $1000.
1: И прогнозируют рост еще даже.
2: И прогнозируют рост. И вместо того, чтобы получать дешевую энергию, сотрудничать с россиянами, они закрывают русский дом в Германии, взрывают трубопроводы и в бочках из Соединенных Штатов Америки возят газ. Понятно, что любой здравомыслящий немец покрутит пальцем у виска. И это же только начало. Неизвестно, чем это все завершится. Конечно, у них большая подушка безопасности. 500 лет грабили Африку, в частности, не зря. И далеко у них не такая тяжелая ситуация, как может кому-то показаться. Но они так не привыкли на протяжении последних десятилетий. Отсюда такая реакция людей. Чем завершится? Поглядим. Там устанавливаются диктатуры. Вы видите, что вышли на предыдущие выходные в нескольких городах европейских люди на акции протеста. Были жестко отметелены демократическими дубинками, политы газом, разогнаны. И ни один правозащитный центр «Весна» не выступил ни разу по поводу того, что в Голландии диктатура, потому что избили людей, а в Германии женщин за волосы тягали по асфальту. Но это так работает там.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Не могу не коснуться. Новый вещательный сезон на телеканалах Белтелерадиокомпании стартует 26 сентября. Я знаю, что это такое всегда важное событие. Вижу, что идет колоссальная подготовка, и уже, скажем так, да, мы видим, что...
2: Подготовка началась. У нас сейчас, если честно, идет активным образом подготовка следующего вещателя, который через год будет.
1: Но подготовка к премьерам очень активна. Я вижу, в соцсетях вы активно уже рекламируете, говорите об этом.
2: Все готово, мы просто сейчас запустили пробу всего этого.
1: Что ждать?
2: Ой, ну, слушайте, у нас 7 каналов. Я подозреваю, что, Вадим, не хватает у тебя времени.
1: Так, мы удлинимся.
2: Ну, много всего будет. Еще раз хочу сказать, что самое главное сюрприз, как мне кажется, мы готовим такие самые масштабные к следующему сезону. Это процесс долгосрочный, если говорить о серьезных вещах. Mm-hmm. Большие проекты просто так не запускаются, но много будет всего. Первый информационный, целую серию новых проектов. У нас будет и мнение Мамыкина, известного бывшего депутата Европарламента Виктории Сенкевич, будет давать советы, как решить мелкие какие-то юридические, финансовые вопросы. Целый ряд примерно таких проектов будет. «Беларусь-1» продолжит все свои самые популярные проекты. Будет у нас новая программа путешествий, будет вести ее знаменитый британский ведущий, который очень знаменит в интернете. Зовут его Уилл. Это парень, который в салатовой форме путешествует по Беларуси, рассказывает о нашей стране. На «Беларусь-3» будет несколько новых проектов. Ну, в общем, всего не перечислить. «Беларусь-2» у нас был такой очень хороший проект. «Это моя семья». Он сильно переформатирован и превратился в такое интересное семейно-детское шоу. Обязательно посмотрите, вам понравится. Я уверен, этот формат. Вот в эти выходные будет премьера. Шоу «Герои» в новом формате. Мы в этом сезон снимали на улице новые звездные ведущие из Республики Беларусь, Российской Федерации. Будет много всего, всего не перечислить. У меня на столе лежит справка. Даже если бы я ее бегло зачитал, так. Это еще нужно минут 20 мне времени.
1: Хорошо, ну еще одна тема. Телеканал «Первый информационный» в сентябре 26 года отметил 2 года со дня начала своего вещания. 17 сентября, напомню, 24 года главный информационный канал Беларуси был запущен. Что изменилось?
2: Вместе с сайтом. Ну, он обрастает, как мне кажется, мясом. Лучше, конечно, спросить у телезрителей, каково их мнение об этом канале. Но я часто слышу о том, что уже и тяжело представить наш медиа-ландшафт без этого канала. Есть большая часть людей, которые любят и фоновым образом включить таким образом телевизор и получать бесконечно какие-то новости, какие-то познавательные передачи смотреть, и экономические, и политические, и культурные там есть передачи, и спортивные. Много любителей потребления новостей. И этот канал для них обрастает мясом. Это означает, что становится все больше и больше разных форм, разных проектов. И его смотрят, его сопровождают целый набор наших страниц в социальных сетях. Там еще больше смотрят этот канал. Есть сайт news.by, который был запущен вместе с каналом. Такая целая экосистема работает. Но мне нравится, как он развивается. Ему всего лишь 2 года. Всего да, лишь, да, очень это, мало, это очень мало. Но по поводу оценки, лучше, конечно, Вадим, чтобы ты спросил у кого-нибудь.
1: Мы смотрим.
2: У кого-нибудь другого.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть на нашем сайте sb.by, послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00 и, конечно же, в эфире Первого информационного. Также, да, обязательно посмотрите. В гостях у нас сегодня был председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Михайлович Эйсмонт. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо
1: за то,
2: вам,
1: пришли.
2: Приглашайте.
1: Обязательно. И, конечно же, всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.

0: Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. На повестке дня важный аспект для отечественного экспорта – введение в России новой системы подтверждения ожидания товаров. Главу государства также интересовал уровень развития таможенной инфраструктуры и необходимые меры для расширения ее эффективности. Обсуждались и действия западных соседей, которые умышленно саботируют грузопотоки.
1: Таможня – это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на сложности определенные, в этом плане прибавили даже к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост. Тем не менее, хотел бы услышать, какие проблемы в этом плане есть. Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на Восток. Свидетельством тому вот являются переговоры с американцами. И как тут многие кричат: ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
0: Рост экономики Беларуси в январе-августе этого года составил почти 2%. При отсутствии новых шоков он может превысить прогноз. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. Замедление связано с выравниванием сроков уборки зерна. Расширение сельскохозяйственного производства замедлилось до 6,5% после почти 13%, а также с охлаждением активности в промышленности и строительстве. Экономику поддерживает потребительский спрос, розничные товары. Оборот вырос почти на 8,5%, чему способствует увеличение реальных располагаемых доходов. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси с середины октября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. С 15 октября по 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Конкурс проходит по среднему баллу документа об образовании. Отдельные вступительные экзамены для обычных специальностей не требуются. Для желающих получить высшее образование этап начнется 15 ноября. Вступительные испытания для заочников пройдут с 6 по 15 декабря, а зачисление на бюджетные и платные места должно завершиться до 20 декабря. Московский район Минска признан лучшим в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подведены итоги городского конкурса, в котором принимали участие все 9 районов столицы. Жюри оценивало в первую очередь уют и комфорт территории. Визитная карточка района-победителя – это парк Павлова, студенческая деревня, новая зона отдыха, сад Вершоу. Оценивалось все – и благоустройство, и капитальный ремонт, обслуживание жилфонда, подготовка к зиме и социально-экономическое развитие. Оценивали работу специалистов ЖКХ не только представители жюри, но и сами жители мегаполиса во время онлайн-голосования. К слову, второе место занял Первомайский район, а замкнул тройку лидеров Фрунзенский. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Минске, Витебске и Могилеве плюс 10, в Гомеле 11 выше нуля, в Гродно плюс 9. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Ты слушаешь

Александр Лукашенко сегодня поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Под вашим руководством дружественный Туркменистан достиг новых успехов в социально-экономическом развитии и значимых результатов на международной арене, отметил глава государства. Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, а также воплощения в жизнь планов на благо народа Туркменистана. Беларусь заключила с Алжиром контракты на 18 миллионов долларов. Бизнесу и министерствам уже предложили несколько конкретных проектов. Например, в Алжире собираются запустить совместное производство энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, а также пассажирских автобусов Минского автомобильного завода. В сфере АПК сначала наладят прямые поставки детского питания, а затем хотят запустить его фасовку и полноценный совместный выпуск. За 8 месяцев этого года в Беларуси организациями всех форм собственности построено почти 20 тысяч новых квартир. Почти 30% от общего объема ввели в эксплуатацию для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. А из этого объема чуть более 13% построено с использованием государственной поддержки. Почти 42% от общего ввода по стране построено в сельских населенных пунктах, и почти 58% – это индивидуальные жилые дома. В день без автомобиля в Минске прошел велопробег. Акция, несмотря на дождливую погоду, объединила около 200 человек. Ее традиционно поддерживают руководители и специалисты Мингорисполкома, Минприроды, администрации районов, предприятий и организаций столицы, учреждений образования и общественных объединений. Велопробег стартовал в 9 утра от парковки отеля «Акваминск». Маршрут пролегал до музейно-паркового комплекса «Победа», где участники возложили цветы к стеле «Минск. Город-герой». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 2 копейки, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 10, в Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске 11 и выше нуля, в Гомеле плюс 12. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радио твоего дня.
1: Let's get down to business.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит 542 тысячи семей, 500 000, и все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры, обратил внимание глава государства. При этом речь идет и о тех, кто имеет жилье, но может нуждаться в дополнительных квадратных метрах. Президент в этой связи напомнил о задачах, которые определены на 5-летку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Контртеррористический форум Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Минске 7 и 8 октября. Для участия в форуме приглашены делегации 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. Форум будет включать 4-ю конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также 12-ю международную научно-практическую конференцию региональной антитеррористической структуры ШОС. 8 октября пройдет силовая фаза заключительных этапов антитеррористических учений СНГ и ШОС «Евразия антитеррор». 8 октября пройдет силовая фаза заключительных этапов антитеррористических учений СНГ и ШОС «Евразия антитеррор 2026» в совмещенном формате с участием межгосударственного состава сил специального назначения. В Несвеже под председательством белорусской стороны проходит 13-е заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России. В этом году стороны рассмотрят вопросы внедрения передовых технологий в производство пожарной и аварийно-спасательной техники, инновационных практик ликвидации чрезвычайных ситуаций на электротранспорте, а также совершенствование механизмов мониторинга и прогнозирования пожаров и проведения спасательных операций в горной местности скального рельефа. О спорте. 4 встречами сегодня продолжится 5-й тур хоккейной экстралиги. Брест после 2 побед к ряду готовится принимать Гомель. Оба клуба набрали по 6 очков, а Рыси пока не проигрывали в основное время и набирали баллы в каждом поединке. Следом пройдет матч Неман-Динамо-Молодечно. У красно-черных пока в активе всего 3 пункта, у Зубров 5. Также в программе игрового дня Витебск-Локомотив и Лида-Химик. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 12, в Гомеле, Гродно и Минске 11 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 10. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, зачем Всемирная организация здравоохранения потребовала обновить состав вакцин от гриппа, кому опасно есть фрукты и овощи с кожурой и как очистить воздух, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Штаммовый состав вакцин против гриппа в этом эпидемическом сезоне обновлен полностью по всем трем компонентам. Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Это свидетельствует о том, что вирус претерпел дрейфовые изменения. Он уже не такой, как циркулировал в Беларуси в прошлом году. Медики призывают всех, кто заботится о своем здоровье, пройти вакцинацию. Это позволит уберечься от осложнений гриппа, а также защитить окружающих, которые по каким-то причинам, в том числе из-за противопоказаний, не смогли прививаться. Эксперты прогнозируют пик активности гриппа в Беларуси в конце января-феврале. Однако начало циркуляции вирусов гриппа может наступить и раньше. В прошлом году, например, это произошло в конце ноября-декабре. Фрукты и овощи из магазина лучше есть очищенными, особенно детям, пожилым людям и тем, у кого есть заболевания почек, предупреждают диетологи. Кожура многих плодов, яблок, груш, киви, помидоров и огурцов действительно полезна. Она содержит клетчатку, витамин С и калий. Однако вся эта ценность относится только к продуктам, выращенным на собственном огороде без удобрений. В магазинных же фруктах и овощах в кожуре накапливаются нитраты, которые создают нагрузку на организм. Поэтому людям с заболеваниями почек очистка обязательна, иначе можно спровоцировать обострение. Кроме того, пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется в кожуре. Удалять из воздуха почти 100% мелкой и крупной пыли позволит новая система, созданная учеными Тюменского индустриального университета. Устройство употребляет меньше электроэнергии и издает меньше шума, чем большинство существующих коммерческих аналогов. Все дело в том, что 2/3 частиц пыли в воздухе имеют размер от 2,5 до 5 микрометров, и для удаления их из воздуха в современных сплит-системах используются высокие скорости закручивания струй. Именно с этим связаны громкие звуки, которые издают кондиционеры. Особенно проблема с очисткой воздуха от мелкой пыли актуальна на нижних этажах, где самое большое загрязнение пылью с фасада. Ученые разработали новую систему очистки воздуха жилых помещений от пыли с улицы. Она не требует дорогостоящего обслуживания, а только периодического удаления пыли с помощью домашнего пылесоса. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Некоторое время назад в Беларуси были вопросы с заселением нового арендного жилья, в связи с чем президент подписал указ за номером 388, который вступил в силу с 1 января этого года. В соответствии с документом сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Ранее такое заселение могло занимать до 200 дней. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль, подчеркнул президент.
5: Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых, решения кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов.
4: В Беларусь прибыла военная делегация из Вьетнама во главе с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии. Своего вьетнамского коллегу встретил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах начальника главного управления идеологической работы Минобороны Леонид Косинский. В военном ведомстве отметили, что во время визита, который продлится несколько дней, предусмотрены переговоры по вопросам двустороннего военно-политического сотрудничества, встречи представителей Вьетнамской народной армии с военным руководством Беларуси, посещение мемориальных комплексов, музеев, которые имеют важное историческое и культурное значение. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси с середины октября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. С 15 октября по 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Конкурс проходит по среднему баллу документа об образовании. Отдельные вступительные экзамены для обычных специальностей не требуются. Для желающих получить высшее образование этап начнется 15 ноября. Вступительные испытания для заочников пройдут с 6 по 15 декабря, а зачисление на бюджетные платные места должно завершиться до 20 декабря. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября. Органы власти вместе с МЧС, МВД, Минздравом и Белорусским Красным Крестом организуют обучающие площадки в местах массового пребывания людей. Главная цель – обучить граждан четкому алгоритму действий, как не растеряться при пожаре, оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию и правильно оказать первую помощь. По всей стране запланированы учебные эвакуации. Спасатели просят граждан отнестись с пониманием к важности проведения данных мероприятий. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 12, в Витебске и Могилеве 10 выше нуля, в Гомеле и Минске плюс 11. Сегодня в Гродно и Бресте синоптики обещают плюс 14-16, в Гомеле днем от 12 до 14 выше нуля, в Витебске и Могилеве плюс 13-15, в Минске от 10 до 12 тепла. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут дожди и местами возможны грозы. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич высказался о дожинках. Это уже впиталось в культуру белорусов.
2: Давайте вспомним новейшую нашу историю. На самом деле, когда президент ввел вот эту культуру празднования дожинок, чествования людей труда, которые задействованы в нашем сельском хозяйстве, это было нашими врагами и там радикальной оппозицией воспринято крайне негативно. Зачем это нужно? Кому это надо? Белорусам это не надо. Лучше зарплаты подымите. Кому ваши праздники нужны? Прошли годы. Сегодня дожинки – неотъемлемая часть нашей страны. Я не представляю уже сегодня, что их не будет. Это о чем говорит? Это уже въелось в нас. Это уже в культуре белорусов. Это уже наша традиция. Уже я знаю, вот я езжу по стране, наши работники сельхозпредприятий, они ждут дожинки. Они каждый год их ждут. Они ждут это как праздник. Как и многие другие культурные фестивали, там те же вытоки, их ждут в городах нашей Родины. Поэтому это очень хорошая традиция, когда мы не только чествуем людей труда, а это очень нужно, не только награждаем лучших, а это очень нужно, но это же еще возможность дополнительно прорекламировать продукцию, там же еще и всякие выставки проходят. К дожинкам есть такая хорошая традиция, там, где они проходят, больше ремонтов, больше задействовано значит, строительных организаций для того, чтобы инфраструктуру привести в порядок. Люди это знают. Ремонты проходят. То есть город преображается к дожинкам. И сколько таких городов преобразилось за эти десятилетия? Много. Поэтому абсолютно хорошая, нужная традиция для нашей страны.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Я с двойным пристальным вниманием слушаю каждое слово, понимая, что он и у меня может оказаться внезапно. И я буду так же стоять и рассказывать. Потому что ответственность. И не хочется подвести ни страну, ни президента, ни народ. И мы все сделаем, чтобы не подвести. Но на самом деле, что меня радует как политика, что чиновникам никогда не получалось и не получится пустить пыль в глаза главе государства. Вот он же приехал внезапно, он же никого не предупреждал. Ведь хочется иногда нашим чиновникам показать только самое хорошее. Вот с нашим президентом так никогда не выйдет. И в этом смысл. То есть, если ты думаешь, что ты что-то скроешь, и глава государства не узнает, это обман. Помимо его поездок, есть спецслужбы, есть аналитические центры, есть, кстати, и лидеры политических партий, которые имеют возможность информацию направлять, есть депутаты парламента. То есть глава государства ориентируется на очень широкий спектр информации для того, чтобы получать объективную картину происходящего в стране. И чиновникам никогда не получится вот его обмануть. Это первое. Второе. Внимание к сельскому хозяйству главы государства, оно связано именно с тем, что он прекрасно понимает и знает, насколько это важно для Беларуси и не только для Беларуси. Сельское хозяйство – это продовольственная безопасность. Сельское хозяйство – это суверенитет и независимость страны. Сельское хозяйство сильное, земля ухоженная, урожай хороший, посевная, без которой не будет уборочной, о чем глава государства и говорил. Это все сферы нашей деятельности. Это и сильная армия, и сильные спецслужбы, и сильная промышленность. Не будет без сельского хозяйства ничего. И мы это уже доказали, что это не пустые слова. Сегодня наша продукция сельского хозяйства – это как нефть. Это мы экспортируем по огромному количеству стран мира. Мы зарабатываем на этом деньги. Это наше золото. Это наш бюджет. Это наши зарплаты. Это наша гордость. И это, кстати, вот как зампредседателя комиссии по международным делам – это наша внешняя политика. Потому что общаешься с делегацией другой страны, они говорят, мы знаем ваше мясо, мы знаем ваше молоко, мы знаем ваш творог. Это имидж страны, это и внешняя политика в том числе. Поэтому вот почему такое пристальное внимание. Это, как сказал президент, это еще и мир. Помните, как он эмоционально сказал, вы что, хотите все завалить, и потом, чтобы наши дети воевали, чтобы война была? А на самом деле это правда. С этого начинается развал, с этого начинается потеря суверенитета с бесхозяйственности, и после этого вот так вот страна потом и в войну может вступить. Поэтому абсолютно верные посылы, и для меня каждая поездка президента – это еще мотивация. Я думаю, каждый белорус, который смотрит за президентом, который так активно контролирует все процессы, ездит, общается с людьми, с простым народом, это мотивирует самому работать и достигать результата. На мой взгляд, это так. А это элементы продовольственной безопасности. Глава государства погружен в эту тему очень плотно и прекрасно знает, что, например, на мировых рынках пользуется спросом, где мы где-то недорабатываем, где надо усилить, где мы можем больше продать. И тот же картофель сегодня крайне нужный и дефицитный товар. И в той же Российской Федерации спрос на него очень большой. Вспомните, даже совещания в России, в правительстве были с участием президента России, посвященные развитию вот этой культуры. И здесь нам есть чем и похвастаться, и результаты есть. Да и помните, как президент вот так тонко подметил, говорит, мы же бульбаши, нас же где-то и во всем мире ассоциируют с картошкой, нам нельзя это тоже терять. Это тоже бренд. То есть во многих странах мира Беларусь, белорусы ассоциируются с качественным. Каждая страна иногда ассоциируется с какими-то брендами. Это хорошо, что у нас где-то ассоциируются с этой картошкой. Иначе больше будут покупать. Значит, можно больше ее, значит, выращивать и продавать. Это бренд. У нас брендирование есть этого сельхозкультуры. Поэтому это так. То же самое касается и льна, и других культур. Вспомните с тем же льном, сколько глава государства посвящал времени и внимания, сколько совещаний было проведено, конкретных задач, спроса для того, чтобы культура развития и сбора льна, она развивалась. И сегодня мы уже видим конкретные результаты. Глава государства продолжает за это жестко спрашивать и контролировать и поля, и где посеяно, и как убрано, и как это все делается.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья.
1: Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов.
0: В продолжении темы глава государства напомнил, что в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 миллионов жилых квадратных метров, из них 5 миллионов арендных.
1: Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всякого долгостроя. Качество, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования.
0: Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет с 30 сентября по 2 октября в Минске. Как рассказал заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский в интервью телеканалу «Первый информационный», уже определена тема главной пленарной сессии. Это производственно-технологическая кооперация, взаимодополняющее партнерство. На ней ожидаются премьер-министр и другие высокие гости. В рамках Евразийского экономического союза прорабатываем также сессию по мерам поддержки кооперационных проектов. Также в рамках союзного государства планируется отдельная сессия по статусу «Товар союзного государства», резюмировал замминистра. И в завершении выпуска в Минске прошел велопробег. Финальный день недели мобильности. Маршрут составил 9 километров от проспекта Победителей, 118 до стелы «Минск. Город-герой». Отмечу, столица участвует в этом экологическом марафоне уже в 11-й раз. И чтобы улучшить качество воздуха, горожанам предлагают на день отказаться от личных авто в пользу общественного транспорта, велосипедов или пеших прогулок. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 11, в Могилеве, Гомеле, Гродно, Бресте и Витебске 12 градусов тепла. Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на выставке «Иннопром Беларусь». Корпоративный акселератор для стартап-команд по созданию голосовых ИИ-агентов запущен в Беларуси. И около 7 тысяч человекоподобных роботов продано в мире в прошлом году. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь», которая пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. В экспозицию войдут крупнейшие высокотехнологичные проекты белорусско-российского сотрудничества. Особое внимание будет уделено результатам производственной кооперации в сфере аддитивных технологий. В сентябре прошлого года «Росатом» и белорусский холдинг «Горизонт» совместно открыли в Минске Центр аддитивных технологий. В настоящее время он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Посетители выставки смогут увидеть первый 3D-принтер совместного белорусско-российского производства. В 2025 году во всем мире продано около 7 тысяч человекоподобных роботов для промышленного и профессионального использования. Отмечу, в мире насчитывается более 4 миллионов промышленных роботов, и ежегодно их количество увеличивается на 500 тысяч. Продажи человекоподобных роботов в прошлом году составили всего 7 тысяч. Напомню, что среди роботов, проданных в прошлом году, многие не выполняли продуктивную работу, а были приобретены исследовательскими учреждениями или компаниями, которые используют их для сбора данных с целью улучшения модели искусственного интеллекта. Парк высоких технологий и общественное объединение Startup Space запускают корпоративный акселератор для стартап-команд, которые разрабатывают голосовые ИИ-агенты. Отбор пройдет в 7 городах Беларуси, а победитель перейдет от проекта к реальной работе. Участники смогут подготовить продукт к запуску и пилотированию, получить доступ к экспертизе, еженедельным лекциям, индивидуальным консультациям с менторами. Акселератор предусматривает два трека на выбор. Первый – ИИ-агент для обработки входящих звонков. И второе – ИИ-агент для фиксации договоренностей в телефонных разговорах. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Александр Лукашенко констатировал, что новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья, подчеркнул президент.
1: Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные. Без всякого долгостроя. Качество, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования.
0: В продолжении темы глава государства обозначил некоторые шаги, необходимые для решения этих вопросов. Речь идет о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно.
1: То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
0: Первый форум женщин-ученых «Роль женщины в науке и образовании» пройдет в Минске 25 сентября. Как отметила председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Шпилевская, инициатором форума стали руководители первичных организаций Белорусского союза женщин НАН Беларуси и БГУ. Среди задач мероприятия – популяризация работы в науке среди женщин, а также развитие совместной работы и взаимодействия. И в завершении выпуска. В Беларуси продолжается марафон «10 тысяч шагов». Главная его идея – показать, что забота о здоровье начинается с простых привычек. 31 октября станет последним днем марафона, после чего станет известен и первый его победитель. Напомню о запуске нового проекта. Марафон «10 тысяч шагов» объявил 24 июля президентский спортивный клуб. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 11, в Гомеле, Гродно, Бресте и Витебске 12 градусов тепла. Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, зачем Всемирная организация здравоохранения потребовала обновить состав вакцин от гриппа, кому опасно есть фрукты и овощи с кожурой и как очистить воздух, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Штаммовый состав вакцин против гриппа в этом эпидемическом сезоне обновлен полностью по всем трем компонентам. Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Это свидетельствует о том, что вирус претерпел дрейфовые изменения. Он уже не такой, как циркулировал в Беларуси в прошлом году. Медики призывают всех, кто заботится о своем здоровье, пройти вакцинацию. Это позволит уберечься от осложнений гриппа, а также защитить окружающих, которые по каким-то причинам, в том числе из-за противопоказаний, не смогли прививаться. Эксперты прогнозируют пик активности гриппа в Беларуси в конце января-феврале. Однако начало циркуляции вирусов гриппа может наступить и раньше. В прошлом году, например, это произошло в конце ноября-декабре. Фрукты и овощи из магазина лучше есть очищенными, особенно детям, пожилым людям и тем, у кого есть заболевания почек, предупреждают диетологи. Кожура многих плодов, яблок, груш, киви, помидоров и огурцов действительно полезна. Она содержит клетчатку, витамин С и калий. Однако вся эта ценность относится только к продуктам, выращенным на собственном огороде без удобрений. В магазинных же фруктах и овощах в кожуре накапливаются нитраты, которые создают нагрузку на организм. Поэтому людям с заболеваниями почек очистка обязательна, иначе можно спровоцировать обострение. Кроме того, пациентам с реакцией на определенные продукты важно знать, что основное количество аллергенов тоже обычно концентрируется в кожуре. Удалять из воздуха почти 100% мелкой и крупной пыли позволит новая система, созданная учеными Тюменского индустриального университета. Устройство употребляет меньше электроэнергии и издает меньше шума, чем большинство существующих коммерческих аналогов. Все дело в том, что 2/3 частиц пыли в воздухе имеют размер от 2,5 до 5 микрометров, и для удаления их из воздуха в современных сплит-системах используются высокие скорости закручивания струй. Именно с этим связаны громкие звуки, которые издают кондиционеры. Особенно проблема с очисткой воздуха от мелкой пыли актуальна на нижних этажах, где самое большое загрязнение пылью – с фасада. Ученые разработали новую систему очистки воздуха жилых помещений от пыли с улицы. Она не требует дорогостоящего обслуживания, а только периодического удаления пыли с помощью домашнего пылесоса. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

Цена на квадратный метр жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату, а качество должно соответствовать современным требованиям. Об этом президент Беларуси заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Глава государства напомнил, что в Беларуси в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 миллионов жилых квадратных метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние – цена метра не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода нормативные. В продолжении темы Александр Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки. Об этом он заявил сегодня на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Некоторое время назад были вопросы с заселением нового арендного жилья, в связи с чем президент подписал указ, который вступил в силу с 1 января этого года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. В Беларуси расширен перечень продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документом предусматривается расширение перечня продовольственных товаров, при экспорте которых предоставляется частичная компенсация транспортно-логистических расходов с включением муки пшеничной, макаронных изделий и яиц куриных. По результатам реализации пилотного проекта правительством будет принято решение о целесообразности дальнейшей реализации механизма государственной поддержки экспортеров. И в завершении выпуска в ГАИ призывают пешеходов использовать фликеры в связи с сокращением светового дня, ведь в темное время суток люди без фликеров становятся практически невидимыми для водителей. Это повышает риск ДТП. Использование фликеров – один из самых простых и эффективных способов предотвратить трагедию. Напомню, что при включенном ближнем свете фар водитель способен заметить пешехода без световозвращателей лишь с 30 метров. Если же на участке дорожного движения есть фликеры, дистанция видимости увеличивается до 150 метров. Световозвращающие элементы рекомендуется носить на верхней одежде, обуви, шапках, а также на рюкзаках и сумках. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 12, в Гомеле, Гродно, Бресте и Витебске 13 градусов тепла. Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: miles away.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
4: Новости технологий 16+.
5: Здравствуйте. Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на выставке «Иннопром Беларусь». Корпоративный акселератор для стартап-команд по созданию голосовых ИИ-агентов запущен в Беларуси. И около 7 тысяч человекоподобных роботов продано в мире в прошлом году. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь», которая пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. В экспозицию войдут крупнейшие высокотехнологичные проекты белорусско-российского сотрудничества. Особое внимание будет уделено результатам производственной кооперации в сфере аддитивных технологий. В сентябре прошлого года «Росатом» и белорусский холдинг «Горизонт» совместно открыли в Минске Центр аддитивных технологий. В настоящее время он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Посетители выставки смогут увидеть первый 3D-принтер совместного белорусско-российского производства. В 2025 году во всем мире продано около 7 тысяч человекоподобных роботов для промышленного и профессионального использования. Отмечу, в мире насчитывается более 4 миллионов промышленных роботов, и ежегодно их количество увеличивается на 500 тысяч. Продажи человекоподобных роботов в прошлом году составили всего 7 тысяч. Напомню, что среди роботов, проданных в прошлом году, многие не выполняли продуктивную работу, а были приобретены исследовательскими учреждениями или компаниями, которые используют их для сбора данных с целью улучшения моделей искусственного интеллекта. Парк высоких технологий и общественное объединение Startup Space запускают корпоративный акселератор для стартап-команд, которые разрабатывают голосовые ИИ-агенты. Отбор пройдет в 7 городах Беларуси, а победитель перейдет от проекта к реальной работе. Участники смогут подготовить продукт к запуску и пилотированию, получить доступ к экспертизе, еженедельным лекциям, индивидуальным консультациям с менторами. Акселератор предусматривает 2 трека на выбор. Первый – ИИ-агент для обработки входящих звонков. И второе – ИИ-агент для фиксации договоренностей в телефонных разговорах. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-радио».

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! Белджи получил эксклюзивное право на ввоз джили в Беларусь. Что изменилось? В Минске станет больше полос. И сегодня в Беларуси проходит акция «День без автомобиля». Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Белджи получила эксклюзивное право на использование товарного знака «Джили» и ввоз автомобилей этой марки в Беларусь. Соответствующие изменения связаны с включением товарного знака «Джили» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Решение о принятии мер по защите прав уже вступило в силу. Таким образом, Белджи и его дилерская сеть стала единственным юридическим лицом в Беларуси, уполномоченным использовать товарный знак «Джили» и ввозить авто этой марки. В компании также заявили, что будут отслеживать случаи неправомерного использования товарного знака. Для покупателей это означает, что автомобили «Джили», реализуемые официальной дилерской сетью, поставляются с заводской гарантией и обслуживаются в авторизованных сервисных центрах. В Минске хотят расширить сеть выделенных полос для общественного транспорта. На двух столичных проспектах их уже обустроили. В этом году на некоторых участках проспектов Пушкина и Жукова было заменено покрытие проезжей части, в связи с чем изменилась организация дорожного движения. В ГАИ пояснили, что количество полос не изменилось, как и было по три в каждом направлении. Но за счет их сужения и избыточной ширины проезжей части удалось отвести выделенные полосы для общественного транспорта в прямом и обратном направлениях. В текущем году есть еще несколько проектов под реализацию полос с маркировкой А. По ним в Минске разрешено передвигаться автобусом и троллейбусом, работающим на регулярных маршрутах, а также электромобилям. Автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, гибридам, мотоциклам, грузовикам и другим участникам дорожного движения запрещено. На многих участках работают камеры, которые отслеживают нарушителей. Сегодня в Беларуси проходит акция «День без автомобиля» в Минске. Она завершает неделю мобильности, а горожан, которые оставили машину дома, ждал бесплатный проезд. Владельцы авто в Минске могут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями городского сообщения и метро. Для этого при проезде необходимо предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. В прошлом году, напомню, такой возможностью воспользовались более 9000 человек. Беларусь впервые присоединилась к акции в 2008 году. Бесплатный проезд в рамках Дня без автомобиля организован также и в других городах страны. Вечером в Минске пройдет необычная гонка. Вместо автомобилей участники будут соревноваться на компьютерных креслах. Старт запланирован на 19:00 на площадке «Мини-дрифт-арена». Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. When

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Президент обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги.
6: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендный метр. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалило за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
5: В продолжении темы глава государства также отметил, что кроме арендного в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой коммерческого и индивидуального.
6: Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации, в социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться. Вопросы очень чувствительны.
5: Минская и Ферганская области заключили договор о сотрудничестве. Документ подписан в ходе рабочей поездки председателя Минского облисполкома Алексея Кушнаренко в Узбекистан. В первый день рабочей поездки состоялись переговоры Алексея Кушнаренко с хакимом Ферганской области. Руководители регионов обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического взаимодействия между регионами. Мы также планируем подписать несколько коммерческих контрактов на общую сумму в 21 миллион долларов. Уверен, что такие прямые контакты – это лучшая форма взаимоотношений, которая дает конкретные результаты, отметил Алексей Кушнаренко. И в завершении выпуска: в Беларуси продолжается масштабная работа по созданию интерактивной карты знаковых и героических мест нашей страны. Главным инструментом в этом деле стал молодежный проект «Цифровая звезда». В единой базе собраны архивные документы, фотографии и биографические сведения. За каждым памятником своя история, а за каждой историей – судьбы людей, благодаря которым сохраняется память о прошлом. Каждая площадка оборудована специальной табличкой с QR-кодом. Наведя камеру телефона, можно мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 10, в Гомеле плюс 12, в Могилеве и Гродно плюс 13, в Витебске и Бресте 15 градусов тепла. Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант пояснил, почему Беларусь активно развивает сотрудничество со странами Африки.
2: Республика Беларусь не борется за этот континент, она борется за то, чтобы сотрудничать с этим континентом. Вот наши западные бывшие партнеры борются за этот континент. Африка вздохнула, так сказать, воздух свободы в последние десятилетия, пытается избавиться от гнета колонизаторов, которые на протяжении многих веков издевались над этим континентом, высасывая природные ресурсы, убивая миллионы людей. Ни для кого не секрет. Это касается не только Африки. Все время привожу пример. Недавно в Бельгии, по-моему, объявили, что возвратят череп на родину одного из лидеров Мадагаскара, которого убили, обезглавили 100-150 лет назад. И череп зачем-то привезли в Бельгию, разместили в музее. Вот таким образом они боролись за Африку. У нас немножко другая история. Там большой человеческий потенциал. Это очень богатые природными ресурсами страны. Не все, конечно, но есть очень богатые страны. Может быть, немножко есть проблемы с образованием. Вы знаете, что многие африканцы учились и в Советском Союзе, сейчас в Республике Беларусь. Есть вопросы с производствами, с технологиями, высокими технологиями. Здесь мы можем помочь, и причем мы не заставляем африканцев вывозить сюда ресурсы, строить предприятия на территории Беларуси, таким образом грабить эти страны, как делали европейцы. Мы готовы запустить эти производства там, прямо на месте, в африканских странах. Это я точно знаю из разговора с некоторыми представителями, которые работают с Африкой. И оказывается, на лидеров многих стран огромное давление со стороны их бывших западных хозяев. Но нужно отдать должное, что новый мировой порядок уже формируется. И вряд ли они когда-либо смогут настолько бесстыжим образом пользоваться ресурсами целого континента. Мир уже многополярен. Консолидируется мировое большинство, так называемое, в которое ходит Китай, Российская Федерация, Индия, страны Азии, страны Африки. И Запад в незавидной ситуации сейчас оказывается. Это отдельная история от политических кризисов до финансовых, энергетических. Вы видели, что творится, производственных и так далее. Это отдельная тема для отдельных нескольких передач. Нам, конечно, нужно обязательно туда идти. Президент оказался, как всегда, дальновидным. Когда-то, будучи молодым депутатом, он выступил в Верховном Совете по поводу того, что вскоре страной номер один станет Китай, что вызвало улыбки у тех умников, которые сейчас находятся на территории Польши и Литвы. Они как-то работали в Верховном Совете, но оказалось, что так оно и есть. У Африки будет такая же ситуация. Тем более, что есть такие страны, как Китай, он активно там работает, Российская Федерация тоже активно работает, мы и так далее им помогут. Есть шанс, что, ну, может быть, не все страны, так не бывает, но многие страны станут вполне себе процветающими. Это пойдет на пользу всем. И Африке с его потенциалом, и остальному миру.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсмант о диалоге между Беларусью и США.
2: Я здесь рад за две стороны, даже за три. За первую сторону искренне рад. Это за Республику Беларусь, которая будет торговать с Соединенными Штатами, Калим. А все страны, которые сегодня находятся в плохих отношениях и даже воюют друг с другом, рано или поздно будут сотрудничать. Ну и в третью очередь я рад, в кавычках, конечно, я рад за Канаду. Это одна, на мой взгляд, я могу открыто говорить, как журналист, не являясь политиком, одна из самых враждебных стран для нашей страны, один из самых враждебных режимов для Республики Беларусь. Поддерживают они вот все эти попытки государственных переворотов в Республике Беларусь, в том числе и потому, что им удалось это сделать. Они вырезают нас из калийного рынка на протяжении нескольких лет. Мы не имели туда
3: бизнес,
2: доступ.
3: Ничего личного,
2: бизнес,
3: да.
2: Ничего личного. Так они действовали по всему миру. Мы только что говорили про Африку. Именно так они все там и действовали. Поэтому за Канаду особенно рад, что ее вышвырнули из американского рынка. Я очень надеюсь, что Республика Беларусь займет это место. Это справедливо. И дай бог, что такая тенденция продолжалась. И рано или поздно, я в этом уверен, судя по тому, какие пощечины режимы в европейских странах получают от своего народа, рано или поздно такое случится и с Европой. Ну, а с Канадой случилось то, что уже случилось. Режим, который аплодирует нацистам, которые нас убивали у себя в парламенте, заслуживает именно таких решений. Видите, мы догадывались, конечно, что речь идет в том числе и о калийных удобрениях, об этом говорили, но вот Трамп сегодня сообщил, вчера вечером сообщил такую новость. Но это разумный подход. Трамп бизнесмен, он решает свои вопросы, делает это самыми разными способами. На протяжении многих электоральных кампаний они хотели решить белорусский вопрос кардинальным способом. Вы знаете, что приезжал вместе с Уитковым сотрудник спецслужб, который наши бегло называют дипломатом, или, правда, этот дипломат был разведчиком и задержан в 2000 году на акции протеста во время выборов в Республике Беларусь. Это еще одно подтверждение тому, кто кукловодит этими всеми людьми, и кто стоял за организацией попыток госпереворота. Тем не менее, президент, человек государственный, он усадил его за один стол с собой, сказал, что что было, то было, нам нужно выстраивать отношения, и давайте разговаривать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Иван Эйсман о блокировке ряда белорусских СМИ на YouTube.
2: Задача стоит вычистить все, чтобы не было никакого следа государственных средств массовой информации. Я знаю позицию руководителей многих самых крупных государственных средств массовой информации. Конечно, мы знали, что рано или поздно это будет удалено. Давно продуманы пути отхода и подхода. Сильно развиваются иные площадки. Огромный рост на альтернативных площадках. Причем смотрят люди оттуда же, откуда смотрели YouTube. Если нас смотрели с Украины, по десятки, сотни миллионов просмотров, то и на других площадках заходит и нас с Украины смотрит. Мы же видим, откуда нас смотрят.
3: Ну, конечно,
2: с Германии, если смотрели, то смотрят. Соединенных Штатов Америки. Спрятать контент, стереть его в 21 веке нельзя. Очень много площадок, и люди, если они хотят услышать какой-то контент, находят его. А чем это может обернуться?
3: Да,
2: это, я знаю, что это может обернуться блокировкой YouTube. Об этом очень много в последнее время говорят. Мы знаем позицию Мининформа. Она достаточно сдержанная у нас, как у журналистов, у каждого может быть своя
3: позиция. Есть полярное мнение.
2: Я знаю, что
3: многие
2: руководители сходятся в том, что мы... Но это будет беда, если мы представим, что в ближайшее время будет удалено все, что связано с государственной точки зрения в YouTube, а останется эта дичь пропагандистская, которую финансируют западные фонды антибелорусская, антигосударственная, то давайте возьмем, гипотетически представим там ребенка 13 лет, который однажды в 12 лет подсел на YouTube, включил, и там на протяжении 5 лет смотрит только это, да, что, какую...
3: Тут страшно, да.
2: Да, ну, что он будет думать, да, какие у него мысли будут, не получая никакой возможности видеть на этой площадке другую точку зрения, да, если включить государственное телевидение, ты увидишь другую точку зрения. Но не каждый молодой человек смотрит телевидение в том объеме, в котором хотелось бы. Именно для этого мы работали в интернете. Поэтому, какое-то решение будет принято, но... Я знаю, что топ-менеджеры государственных средств массовой информации в целом имеют точку зрения, что это рано или поздно может привести к блокировке YouTube, и это только пойдет на пользу национальной безопасности Республики Беларусь. Это мафия, это большая мафия, это часть глубинного государства, в том числе и ведущие западные средства массовой информации, кого ни копни, немецкая, бельгийская, французская, датская, обязательно ниточки приведут к хозяевам, которые находятся где-нибудь в Соединенных Штатах Америки или Великобритании, а там рядом то самое глубинное государство, о котором много говорят. Вы видели, Трамп не пустил в свой пул представителей трех средств массовой информации. И вчера многие средства массовой информации из пула, или едва ли не все, которые еще в нем остались, вышли в эфир со словами Трампа. Правда, Трампа слышно при этом не было. Брак по звуку был. Это такая была акция протеста. И протестуют они против ущемления свободы слова. Мол, три средства массовой информации не пустили в пул. Имели абсолютную монополию на общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. Они имели доступ к телу любого президента и вертели информацией, как хотели. Мы это знаем на примере Республики Беларусь. И у них такую возможность убирают, выбивают, так сказать, вот эти столпы, которые позволяли им манипулировать сознанием населения. Они ему этого не простят, потому что это мощнейшее оружие в руках глобалистов. И дело тут не в свободе слова. Американскую свободу слова мы узнаем после того, как YouTube удалил наши каналы. Поэтому, идет информационная война.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
5: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
8: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
7: Дайджест. События дня.
8: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Под руководством премьер-министра прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению заседаний 7-го Всебелорусского народного собрания. Внесвежие участники 13-го заседания совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России определили приоритетное направление дальнейшего сотрудничества и план работы на будущий год. Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября.
7: Что происходит?
8: Александр Лукашенко собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья.
9: Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса. Человеку будет где жить. И кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. То есть в Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а мы тут или кто-то навязывает им строительство этого жилья.
8: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья, подчеркнул президент.
9: Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Белорускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений это январь, 1 января 2025 года процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги. Поэтому курирующий вице-премьер должен доложить, как будут решаться эти проблемы.
8: На совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья президент Беларуси обозначил проблему пустующих арендных квартир.
9: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вот что, мы построили жилье, и оно никому не надо?
5: Жилье, вице-премьер скажет, это жилье, которое у нас образовалось в том числе на 1 января 2016 года, это не приватизированное жилье.
9: Какое 16?
5: На 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем сельская местность, старые дома, которые просто, ну, мы будем об этом говорить в докладе.
9: Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простаивают. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет.
8: Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания прихода в негодность для проживания помещений касается не нового жилья, построенного за счет бюджетных средств, а того арендного жилья, которое отнесено к данной категории. Категория в 2016 году и ранее являлась ведомственным, служебным, неприватизированным гражданами. По его словам, преимущественно именно такое жилье, расположенное в сельской местности, остается невостребованным. Вопросы с заселением нового арендного жилья возникали некоторое время назад, в связи с чем президент подписал указ, который вступил в силу с 1 января этого года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент также обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги.
9: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
8: Глава государства министерства отметило, что кроме арендного в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой коммерческого и индивидуального.
9: Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации, в социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться. Вопросы очень чувствительны.
7: Это важно.
8: Правительство Беларуси, основываясь на предложении Комитета госконтроля, выступило с инициативой повысить плату за современное арендное жилье. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у президента Беларуси о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Глава государства обратил внимание, что арендное жилье должно быть хороших потребительских качеств, быть востребовано и строиться там, где оно нужно людям, молодым специалистам. Чтобы закрепить кадры молодых специалистов в рамках тех инвестпроектов, которые реализуются в стране, сказал вице-премьер. Также было обращено внимание, что с нынешнего года принято решение об оснащении арендного жилья минимально необходимым набором техники – холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Будет и минимальный набор мебели, например, встроенный шкаф, чтобы человек, заселившись, мог где-то разложить свои вещи. По словам Александра Терехова, такое повышение качества и благоустроенности жилья не может не сказаться и на уровне оплаты, что также было одной из тем совещания у главы государства. Однако какой-то коренной ломки в этой сфере не предвидится. Имеющиеся механизмы в части предоставления арендного жилья и формула расчета оплаты за него лишь требуют тонкой донастройки. Также премьер-министр Александр Терехов рассказал, что ежегодная доля ввода арендного жилья за пятилетку должна вырасти до 30% от общего объема жилищного строительства. По его словам, в последние годы основным направлением решения жилищного вопроса граждан становится обеспечение их арендным жильем. Сегодня правительство уделяет особое внимание строительству жилья современных потребительских качеств, которое возводится непосредственно как арендное и является особенно востребованным у граждан. Александр Терехов рассказал, что на этот год запланировано ввести 4 миллиона метров квадратных по государственной программе строительства жилья. Из этого не менее 1,5 миллиона метров квадратных жилья индивидуального. 650 тысяч квадратных метров – это арендное жилье, в том числе 135 тысяч метров квадратных для военнослужащих, озвучил цифры вице-премьер. Александр Терехов также рассказал, что уже проведена работа по формированию планов строительства жилья на будущий год в регионах. Учитывается не столько количество всех желающих получить арендное жилье, сколько потребность в квалифицированных кадрах, в том числе по реализуемым инвестиционным проектам, а также по потребности в таком жилье военнослужащих. Необходимо создание достойных условий проживания для закрепления молодых специалистов, прибывающих на первое место работы по распределению, отметил вице-премьер. По итогам данной работы в каждой области и городе Минске сформированы перечни конкретных жилых домов, в которых будут предусмотрены арендные жилые помещения для различных категорий граждан. Акценты планирования смещены в сторону малых населенных пунктов с населением до 20 тысяч человек, доля строительства в которых увеличена почти до половины от общего объема строительства, а также в сторону обеспечения жильем молодых специалистов и работников соцсферы. В правительстве акцентируют, что в первую очередь застройка будет осуществляться там, где уже есть социальная инфраструктура. Арендное жилье, которое пустует или подлежит сносу, может быть продано за одну базовую величину. Об этом журналистам рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. По итогам совещания у главы государства, как отметил министр, на совещании рассматривался вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот невостребованного арендного жилья. Он обратил внимание, что к настоящему времени 15 тысяч арендных жилых помещений пустуют более 6 месяцев. Такое жилье, построенное еще в советские времена, находится преимущественно в сельских населенных пунктах. Облисполкомы разработали план мероприятий по вовлечению в оборот такого пустующего жилья. Обсуждался вопрос и был поддержан главой государства о том, чтобы дать право местным распорядительным и исполнительным органам по решению облисполкомов продавать за одну базовую величину жилые помещения, которые необходимо ремонтировать или которые подлежат сносу, сказал Геннадий Трубило. Существует и другое предложение по арендному жилью, которое нуждается в ремонте. Если претендующие на арендные квадраты изъявят желание заселиться в такое помещение и отремонтировать, затраты на ремонт вычтут из арендной платы. Таким образом, человек временно освобождается от платы за аренду, пояснил Геннадий Трубило. Мы обсудили все подходы и видим четкую картину, как вовлечь в хозяйственный оборот арендные жилые помещения, констатировал министр ЖКХ. Он также обратил внимание на уже существующий механизм, связанный с выкупом арендного жилья. Такая возможность есть у молодых специалистов самых востребованных специальностей, которые проживают в малых населенных пунктах до 20 тысяч человек после 10-летней отработки в организации, предоставившей жилье. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
7: Хроника событий на Альфа-Радио.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Глава государства отметил, что сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, и все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Президент напомнил, что в стране принята государственная программа строительства жилья. В 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 миллиона жилых квадратных метров, из них 5 миллионов именно арендных. Первые результаты реализации программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы представят на третьем заседании 7-го Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщил журналистам начальник секретариата Всебелорусского народного собрания Валерий Мицкевич после заседания Организационного комитета по подготовке и проведению заседаний 7-го ВНС. Напомню, третье заседание 7-го ВНС состоится в Минске 17-18 декабря этого года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко. Текущий год является для ВНС знаковым, исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. Делегация Беларуси во главе с министром транспорта и коммуникации Алексеем Лихновичем принимает участие в глобальном форуме по устойчивому транспорту в Пекине. Среди участников – руководители транспортных ведомств, профильных министерств со всего мира. Цель форума – формирование международного консенсуса и развитие глобального сотрудничества в транспортной и логистической отраслях. Отмечу, Беларусь придает устойчивому транспорту приоритетное значение. Правительством утверждена госпрограмма «Транспорт Беларуси» на 2026-2030 годы с целью обеспечить эффективную и устойчивую работу транспортной системы. И в завершении выпуска более 1000 белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете граждан старшего поколения. Об этом сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Марина Артеменко. Он пройдет в Витебске с 23 по 25 сентября и станет центром притяжения для тех, кто на своем личном опыте показывает, что возраст – это не преграда, а новые возможности. На мероприятии будут проходить интерактивные площадки, мастер-классы, экспертные дискуссии, ярмарки и выставки. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Могилеве и Гомеле плюс 12, в Витебске плюс 13, в Гродно и Бресте 14 градусов тепла. Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16 со знаком плюс. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Перспективы возведения жилья, эффективность использования арендных метров. Президент собрал совещание по вопросам строительства. Государственная программа принята, приоритеты определены, но недостатков хватает. Какие шаги нужно предпринять для решения злободневных вопросов, обсудили во Дворце независимости. Состав участников широкий. Руководство Совмина, администрации президента, губернаторы. Александр Лукашенко напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Вместе с тем, контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков в планировании и финансировании строительства, а также в последующем использовании арендного жилья.
2: Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. То есть в Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а мы тут или кто-то навязывает им строительство этого жилья.
1: Глава государства обозначил некоторые шаги, необходимые для решения проблемных вопросов. Речь о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. Еще один шаг – возведение жилья с акцентом на малые населенные пункты и ровно в таком количестве, какое необходимо для развития экономики региона. Кроме того, как подчеркнул Александр Лукашенко, до закладки любого многоквартирного дома следует четко определиться с источниками финансирования.
2: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений. Это 1 января 2025 года. Процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопросов видится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да? Он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Прежде чем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно укладывать свои деньги. Поэтому курирующий вице-премьер должен доложить, как будут решаться эти проблемы.
1: Александр Лукашенко также обозначил проблему пустующих арендных квартир. Кроме того, президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Пояснение по этому поводу дал премьер-министр Александр Турчин.
2: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Вы что, мы построили жилье, и оно никому не надо?
3: Жилье, вице-премьер скажет, это жилье, которое у нас образовалось, в том числе на 1 января 2016 года, это не приватизированное жилье.
2: Какое 16?
3: Саныч, у нас на 1 января 2016 года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем в сельской местности старое дома, которые просто, ну, мы будем об этом говорить в докладе.
2: Многие квартиры простаивают больше года. Ну, а где хозяйский подход? Ну, человек, больше года простаивает. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет. Зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. Как это 6 тысяч непригодные? Никто там не жил или не живет?
3: Ветхие старые дома. Условно говоря, старый дом, который проще снести, чем его ремонтировать для того, чтобы там кому-то...
2: Нет, это ветхий, понятно. Но это... жилье, которое вы построили с бюджетных денег?
3: Нет, абсолютно нет. Я еще, это не жилье, которое построено за счет бюджетных средств. У нас вот цифры вице-премьер...
2: Это и не арендное, и...
3: Это арендное жилье. Вот, условно говоря, это был колхозный в свое время дом служебный. Мы его в 16-м... Ему там уже 20 лет было. Мы его в 16-м году перевели в арендное жилье. Но его состояние такое, там фотографии есть, что вот там его ремонтируют просто бессмысленно. Ему там по 40-50 лет этим домам.
2: Ну, по-разному бывает. Иногда эти дома, может, и надо сносить старье, это понятно, которое вдруг стало арендным, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести.
3: И продать, и можно продать.
2: Да, или продать. С новым жильем были вопросы. Не так давно после жалоб мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас, товарищи Господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье, и оно не заселено.
1: Александр Лукашенко обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги.
2: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, но ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
1: Президент обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Требования главы государства таких ситуаций быть не должно.
2: Кроме арендного жилья, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального жилья. Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации, в социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи. Не глядя на то, это банки или какие-то там бюрократы. Вопросы очень чувствительны. Каждый из них хотелось бы сегодня обсудить предметно и принять решение, чтобы мы больше на эту тему не разговаривали.
1: Правительство Беларуси, основываясь на предложении Комитета госконтроля, выступило с инициативой повысить плату за современное арендное жилье. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у президента.
4: В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране. Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью, ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году, и фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона. Но в целом развитие арендного жилья — это тот тренд, который сегодня поддерживается населением. Мы видим его востребованность в отдельных регионах. До 30 заявлений у нас есть на получение конкретного нового арендного жилья. Формула действительно очень проста, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины — это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров — это хорошая большая двухкомнатная квартира. Значит, мы получаем стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры. При том, что нужно еще понимать, в стране действует еще система понижающих коэффициентов для тех специалистов, которые привлекаются на работу. То есть все молодые специалисты, госслужащие, которые приходят на работу, молодые рабочие востребованных категорий, которые определены исполкомами, все платят с коэффициентом 0,1. То есть это еще понижающий коэффициент. Поэтому если эта квартира находится, допустим, или дом в сельской местности, то стоимость этого жилья сегодня составляет 5,4 рубля. Увеличивая с коэффициента 0,2 до 0,3, это увеличение происходит там, на 2,7 рубля за эту квартиру. Если мы говорим это про крупные населенные пункты, то это увеличение составит там, на 20-30 рублей со стоимости всей квартиры. Когда мы сравниваем с коммерческой стоимостью аренды квартиры и с государственной, даже с учетом повышения, она будет являться ниже коммерческой в 2-3 раза.
1: Арендное жилье, которое пустое, или подлежит сносу, может быть продано за одну базовую величину. Об этом журналистам рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило по итогам совещания у главы государства.
5: У нас в стране после 2016 года осталось неприватизированное жилье, которое перешло в разряд аренды. Это жилье уже старый жилищный фонд. Построили за этот период где-то 24,5 тысячи арендных жилых помещений, а всего их 165 тысяч. Из этих арендных жилых помещений, часть жилых помещений, кто-то переселился и выселился, она осталась, скажем так, бесхозная. Сегодня рассматривали вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот тех жилых помещений в населенных пунктах сельских, которые не востребованы населением. Таких жилых помещений, пустующих более 6 месяцев, 15 тысяч. В настоящее время разработаны облсполкомами планы мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих незаселенных жилых помещений. Планируется более 1300 жилых помещений вовлечь в оборот, и есть на это спрос. Более 2500 жилых помещений необходимо отремонтировать. Порядка 6000 жилых помещений необходимо просто снести за невостребованностью и за ветхостью. Также обсуждали вопрос и было поддержано главой государства о том, что те жилые помещения, которые необходимо ремонтировать или которые уже подлежат сносу, дать право местным исполнительным распорядительным органам по решению облсполкомов продавать за одну базовую. То есть есть список этих жилых невостребованных помещений и выставлять за одну базовую. Также у нас существуют механизмы по вовлечению в оборот. Это на аукцион с понижением цены. Этот механизм более длинный. Он где-то затрачивает порядка 9 месяцев. И затратный по деньгам. Необходимо выполнить оценку жилого помещения, подать на аукцион. А эффекта от этого практически мы не получаем. Поэтому глава государства поддержал все-таки по решениям местных органов власти определять список жилых помещений, которые необходимо можно будет продать за одну базовую. Также, что касается, обсуждали вопросы, и уже решен вопрос по наиболее востребованным специальностям. Те молодые люди с наиболее востребованными специальностями, которые получили арендное жилье, уже сегодня имеют право выкупа после 10 лет отработки. Но это только касается на сегодняшний день малых населенных пунктов до 20 тысяч населения. Правительством дана возможность по арендному жилью, если оно не отремонтировано, и человек изъявил желание заселиться в него, то, в принципе, заселяясь в это помещение, он не платит плату за аренду на ту сумму, на которую он выполнил ремонт в этом жилом помещении. Тоже освобождается от арендной платы. Потом все эти подходы обсуждены, и, в принципе, мы видим четкую картину, как вовлечь в хозяйственный оборот арендное жилое помещение. Также у нас на сегодняшний день уже она работает и доусовершенствуется база «Единый государственный регистр недвижимого имущества», где субъекты хозяйствования вносят и исполкомы вносят в базу данных эти жилые помещения, которые не заселены, в дальнейшем для того, чтобы понимать, это уже электронный сервис, и мы на карте нашей страны видим, где эти незаселенные помещения, где необходимо их снести, где необходимо отремонтировать и вовлечь в хозяйственный оборот, там, где есть специалисты, которые приходят молодые на арендное жилье. Поэтому вот эти все вопросы сегодня обсуждены и принято решение все-таки дошлифовать те механизмы, которые уже существовали.
1: Все подробности совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: В Доме правительства обсудили вопросы, связанные с подготовкой к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания. Организационный комитет провел заседание под руководством премьер-министра Александра Турчина. Согласно распоряжению председателя ВНС Александра Лукашенко, подписанному 14 сентября, заседание 7-го ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря. С 2024 года заседание Народного Веча проводится в конституционном статусе. Текущий год имеет особое значение для ВНС. Отмечается 30-летие со дня первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. Начальник секретариата ВНС Валерий Мицкевич рассказал подробности подготовки к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
6: Уже определено, что 17-18 декабря состоится заседание ВНС. И чем оно будет отличаться? Конечно, элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут. Но в любом случае, в соответствии с Конституцией, собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Поэтому это будет очередное рабочее заседание. Кроме того, президентом подписан указ об учреждении медали юбилейной. Соответственно, возможно, тоже какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения, соответственно, о награждении. Решение будет приниматься председателем Всебелорусского народного собрания Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому мы сейчас готовим эти материалы. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития, но сейчас уже в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Мы планируем в том числе и что-то не похожее даже, а и выставка достижений, но это, видимо, будет не отдельно, не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания, потому что, ну, действительно, 30 лет достижения за 3 десятилетия, за предыдущий год, и с учетом уже прошедшего времени, когда собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки.
1: Беларусь укрепила позиции среди лидеров Евразийского экономического союза по темпам роста и размеру заработных плат. Согласно экспресс-информации Евразийской экономической комиссии, за январь-июнь текущего года среднемесячная номинальная зарплата выросла во всех странах ЕАЭС. Беларусь по темпам роста продемонстрировала показатель в 113,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уступив лишь Кыргызстану, у которого зафиксировано 127,5%. В России номинальный рост составил 112,7%, в Армении 105,5%, а в Казахстане 100,3%. При этом аналитики ЕЭК подчеркивают, что лидерство Кыргызстана во многом связано с эффектом низкой базы, так как в этой стране сохраняется самый низкий уровень доходов в долларовом эквиваленте на фоне самого высокого индекса роста потребительских цен в Союзе. Высокие показатели реальных доходов белорусов обусловлены эффективным сдерживанием инфляции, ведь по итогам июня индекс роста потребительских цен в Беларуси по отношению к декабрю прошлого года составил всего 103,2%. Это один из самых низких и стабильных результатов в Евразийском экономическом союзе. В пересчете на иностранную валюту по итогам января-июня Беларусь также прочно удерживает вторую строчку в ЕАЭС со средней зарплатой в 1026 долларов. Лидером по этому критерию остается Россия с показателем 1431 доллар. В остальных странах, членах союза, среднемесячные заработки не преодолели порог в 1000 долларов.
0: Картина дня.
1: Секунды, которые спасают жизни, единые стандарты безопасности и масштабные планы на будущее. В Несвеже завершилось 13-е заседание совместной коллегии спасательных ведомств Беларуси, Казахстана и России. Главы министерств не просто подвели итоги, но и определили вектор сотрудничества до 2027 года, сделав акцент на защите от техногенных угроз нового века. Масштабы территорий, особенности климата и структуры экономики у стран-участниц разные, но цель одна – максимально быстрая и эффективная помощь людям. В этот раз Минск продемонстрировал коллегам новейшее высокоманевренное шасси «Пош-СНЕ».

0: сложных задач.
1: Также обсуждались космический мониторинг, горные спасательные операции и безопасность БелАЭС. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркивает важность борьбы за секунды при техногенных авариях.
0: Опыта много не бывает. Вот просто не бывает. И кажется, что у всех почти все одинаково, но есть географические особенности, есть огромное количество технологичных производств, которые вносят определенные коррективы с точки зрения спасения как работников, так и самих спасателей иногда, ввиду того, что бывают запроектные аварии, с которыми предстоит в глубокой перспективе справляться. Самое главное, когда идет борьба за минуты, мы будем стараться бороться за секунды.
1: Одним из главных вызовов названы электромобили. Их количество растет, а на 100% эффективных методов тушения литиевых батарей пока нет, что требует создания единой базы инцидентов. Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Мурханов отметил необходимость обмена опытом в тушении электрокаров.
2: Электромобили, электроавтомобили с каждым годом увеличиваются, и на сегодняшний день она действительно научно не доказана еще по тушению пожаров. Поэтому мы предложили между нашими странами обмениваться опытами, провести анализы по тушению и выработать совместные решения.
1: Итоги встречи в Несвеже станут основой для новых протоколов взаимодействия МЧС в форматах СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, повышая общий уровень безопасности. Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. Мероприятие приурочено к Году белорусской женщины. Главная цель – популяризация науки и расширение возможностей для прекрасной половины человечества в этой сфере, отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. На одной площадке соберутся исследовательницы, академики и преподаватели из всех регионов страны. В программе пленарное заседание. Также будут работать тематические секции. Участницы обсудят внедрение высоких технологий и искусственного интеллекта в современное образование, новые горизонты в освоении космоса. Отдельная площадка будет посвящена молодым ученым.
3: И нам бы очень хотелось, чтобы даже женщины науки посмотрели друг на друга, чтобы наконец-то это сообщество собралось где-то вот в одном месте для того, чтобы какие-то проблемные моменты обсудить, просто пообщаться, понять, что есть какие-то точки соприкосновения, где, может быть налажена какая-то совместная работа. Конечно, те секции, которые пройдут помимо пленарного заседания, говорят сами за себя. Это, в принципе, то, что сегодня, мне кажется, беспокоит не только женщин, но и весь мир, и на чем задумываются ученые всего мира. Это и биомедицина, и биотехнологии, и цифровая вселенная, так будет называться одна из секций. Это, конечно, и социальные науки, потому что мы понимаем, что сегодня без социологии трудно понимать и опираться на то, что происходит в обществе, принимать какие-то решения.
1: Как рассказала начальник управления научно-организационной и правовой работы, председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» Национальной академии наук Беларуси Юлия Кочурка, особое внимание уделят биомедицинским и биотехнологическим исследованиям.
4: Одна из секций – это биомедицина и биотехнологии. Особое внимание будет уделено и медицине, в том числе это будут представлены специалисты из сферы онкологии, детской онкологии, также косметологии. Следующая секция – это цифровая вселенная. Третья секция, которая представлена в Академии наук, это материалы и технологии будущего.
1: Несколько секций примет Белгосуниверситет, сообщила доктор филологических наук, профессор кафедры теоретического и белорусского литературоведения филологического факультета БГУ Ирина Казакова.
5: Белорусский государственный университет принимает 3 секции, в том числе и секцию молодых ученых. Будут принимать участие филологи, лингвисты, литературоведы, историки, этнографы, этнокультурологи. То есть очень широко представлены все гуманитарные специальности, весь контекст. Также будем говорить о развитии туризма. Вторая секция, посвященная социальным наукам.
1: Инициаторами форума выступили руководители первичных организаций БСЖ, Академии наук и БГУ. Около 200 участников собрал велопробег в Минске. Акция прошла во вторник в рамках Международного дня без автомобиля и стала финальным мероприятием недели мобильности. Колонна проехала 9 километров до музейно-паркового комплекса «Победа». Там состоялась церемония возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Участниками стали представители руководства города, трудовых коллективов и активисты.
6: Такой компании, я думаю, мы без проблем одолеем этот участок, примем участие в возложении цветов. и тем самым поддержим день без автомобиля.
7: Я думаю, что наши

0: инфраструктура не то, что увеличивается с большими темпами, а просто даже не останавливается, мне кажется, ни на минуточку. И для нас это очень хорошо, потому что нам безопаснее ездить, конечно, по велодорожкам, нежели по трассам общественного пользования.
1: Автотранспорт загрязняет воздух, по статистике, в разы сильнее, чем промышленность. На долю машин приходится 85% выбросов. Такие дни без автомобиля помогают разгрузить атмосферу городов от углекислых газов и напоминают, что нужно заботиться об экологии, отметил помощник президента Беларуси, инспектор по городу Минску Дмитрий Реуцкий.
2: В рамках вот этой проводимой акции реализовано очень большое количество мероприятий, проведены и выставки, и фотосессии, экскурсии, флешмобы, информационные часы. Ежегодно осуществляется измерение выбросов, вредных выбросов в нашу городскую среду. И тенденция такова, что с каждым годом она улучшается. Примерно на 20% уменьшаются эти выбросы. Поэтому те цели, которые ставят государство, реализуя именно такие долгосрочные акции в течение недели, они приносят свой эффект.
1: Как подчеркнул первый замминистра спорта Александр Дорохович, в Минске для велосипедистов созданы комфортные условия.
3: В городе Минске, как в целом в Республике Беларусь, очень хорошие созданы условия для занятий спортом, и в том числе и для занятий велоспортом. Много велодорожек, много инфраструктуры для того, чтобы наше население могло заниматься тем, чем хочет. Ну, для велосипеда, конечно, сегодня возможность есть из любой точки города Минска доехать на работу, на учебу, и мы видим, что количество мест на велопарковках возле высших учебных заведений, возле фабрик, заводов сегодня растет, и это востребовано.
1: Велодорожная сеть в Минске составляет около 360 километров. В ближайшее время она станет длиннее на 20 километров. Участники велопробега призвали жителей и гостей столицы выбирать экологичные виды транспорта и вести активный образ жизни. И в завершение о погоде. В ближайшие дни обстановка в атмосфере существенно не изменится. В среду, по данным Белгидромета, погоду будет определять циклон с центром над территорией нашей страны. Он продолжит нести влажные воздушные массы и много дождевых облаков в сопровождении порывистого ветра. Будет облачно с прояснениями. Временами дожди, днем возможны грозы. Столбики термометров на отметках от плюс 12 в Гродно и Минске до плюс 16 в Бресте. В четверг на большей части страны пройдут дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений порывистый. Температура ночью плюс 5-10, днем от плюс 9 по северу до плюс 14 по югу. В пятницу сохранится влияние циклона. В большинстве районов пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, порывистый. Днем временами сильный. Температура воздуха в дневные часы плюс 10, плюс 16. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко сегодня собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Под руководством премьер-министра прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению заседаний 7-го Всебелорусского народного собрания. Внесвежие участники 13-го заседания совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России определили приоритетное направление дальнейшего сотрудничества и план работы на будущий год. Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья.
2: Сегодня в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей, 500 000. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает, нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса. Человеку будет где жить. И кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30-х годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру жить. Вместе с тем контролирующие органы отмечают наличие системных недостатков планирования и финансирования строительства, а также последующем использовании арендного жилья. Остановлюсь на самых злободневных проблемах. Первое. Новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Катастрофа. Не так? При этом регионы иногда жалуются, что отсутствует не только необходимость строительства, но и источники финансирования. То есть в Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а мы тут или кто-то навязывает им строительство этого жилья.
1: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья, подчеркнул президент.
2: Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускале, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений. Это 1 января 2025 года процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало. 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой? По этому блоку вопросов видится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он на учете, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги. Поэтому курирующий вице-премьер должен доложить, как будут решаться эти проблемы.
1: На совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья президент Беларуси обозначил проблему пустующих арендных квартир.
2: Как меня информируют, растет число пустующих арендных квартир. Странно, как? Сейчас перечни невостребованных более 17 тысяч жилых помещений. Это что, мы построили жилье, и оно никому не надо?
3: Жилье, вице-премьер скажет, это жилье, которое у нас образовалось, в том числе на 1 января 2016 года, это не приватизированное жилье.
2: Какого 16-го?
3: На 1 января 2016 Конечно. Года у нас были служебное жилье, ведомственное жилье, в колхозах жилье, неприватизированное жилье граждан. И с 1 января 2016 года оно все стало арендным жильем. И вот то, о чем вы говорите, вот эти незаполненное жилье арендное, это в большинстве своем сельская местность, старые дома, которые просто, ну, мы будем об этом говорить в докладе.
2: Многие квартиры простаивают больше года. Ну а где хозяйский подход? Ну что, больше года простая. Деньги тратим на содержание. В это время люди на очереди стоят. 16-го года, 10 лет.
1: Президент заметил, что зачастую ранее построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести. По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания прихода в негодность для проживания помещений касается не нового жилья, построенного за счет бюджетных средств, а того арендного жилья, которое отнесено к данной категории в 2016 году и ранее являлась ведомственным, служебным, неприватизированным гражданами. По его словам, преимущественно именно такое жилье, расположенное в сельской местности, остается невостребованным. Вопросы с заселением нового арендного жилья возникали некоторое время назад, в связи с чем президент подписал указ, который вступил в силу с 1 января этого года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент также обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги.
2: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, но ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
1: Глава государства отметил, что кроме арендного в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой коммерческого и индивидуального.
2: Все решения, которых просило правительство, были исполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можем объяснить? В средствах массовой информации, в социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. И тут правительство должно на всю катушку включиться. Вопросы очень чувствительны.
0: Это важно.
1: Правительство Беларуси, основываясь на предложении Комитета госконтроля, выступило с инициативой повысить плату за современное арендное жилье. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Терехов по итогам совещания у президента Беларуси о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Глава государства обратил внимание, что арендное жилье должно быть хороших потребительских качеств, быть востребовано и строиться там, где оно нужно людям, молодым специалистам. Чтобы закрепить кадры молодых специалистов в рамках тех инвестпроектов, которые реализуются в стране, сказал вице-премьер. Также было обращено внимание, что с нынешнего года принято решение об оснащении арендного жилья минимально необходимым набором техники – холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Будет и минимальный набор мебели, например, встроенный шкаф, чтобы человек, заселившись, мог где-то разложить свои вещи. По словам Александра Терехова, такое повышение качества и благоустроенности жилья не может не сказаться и на уровне оплаты, что также было одной из тем совещания у главы государства. Однако какой-то коренной ломки в этой сфере не предвидится. Имеющиеся механизмы в части предоставления арендного жилья и формула расчета оплаты за него лишь требуют тонкой донастройки. Также премьер-министр Александр Терехов рассказал, что ежегодная доля ввода арендного жилья за пятилетку должна вырасти до 30% от общего объема жилищного строительства. По его словам, в последние годы основным направлением решения жилищного вопроса граждан становится обеспечение их арендным жильем. Сегодня правительство уделяет особое внимание строительству жилья современных потребительских качеств, которое возводится непосредственно как арендное и является особенно востребованным у граждан. Александр Терехов рассказал, что на этот год запланировано ввести 4 миллиона метров квадратных по государственной программе строительства жилья. Из этого не менее 1,5 миллиона метров квадратных жилья индивидуального. 650 тысяч квадратных метров – это арендное жилье, в том числе 135 тысяч метров квадратных для военнослужащих, озвучил цифры вице-премьер. Александр Терехов также рассказал, что уже проведена работа по формированию планов строительства жилья на будущий год в регионах. Учитывается не столько количество всех желающих получить арендное жилье, сколько потребность в квалифицированных кадрах, в том числе по реализуемым инвестиционным проектам, а также по потребности в таком жилье военнослужащих. Необходимо создание достойных условий проживания для закрепления молодых специалистов, прибывающих на первое место работы по распределению, отметил вице-премьер. По итогам данной работы в каждой области и городе Минске сформированы перечни конкретных жилых домов, в которых будут предусмотрены арендные жилые помещения для различных категорий граждан. Акценты планирования смещены в сторону малых населенных пунктов с населением до 20 тысяч человек, доля строительства в которых увеличена почти до половины от общего объема строительства, а также в сторону обеспечения жильем молодых специалистов и работников соцсферы. В правительстве акцентируют, что в первую очередь застройка будет осуществлена там, где уже есть социальная инфраструктура. Арендное жилье, которое пустует или подлежит сносу, может быть продано за одну базовую величину. Об этом журналистам рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. По итогам совещания у главы государства, как отметил министр, на совещании рассматривался вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот невостребованного арендного жилья. Он обратил внимание, что к настоящему времени 15 тысяч арендных жилых помещений пустуют более 6 месяцев. Такое жилье, построенное еще в советские времена, находится преимущественно в сельских населенных пунктах. Облисполкомы разработали план мероприятий по вовлечению в оборот такого пустующего жилья. Обсуждался вопрос и был поддержан главой государства о том, чтобы дать право местным распорядительным и исполнительным органам по решению облисполкомов продавать за одну базовую величину жилые помещения, которые необходимо ремонтировать или которые подлежат сносу, сказал Геннадий Трубило. Существует и другое предложение по арендному жилью, которое нуждается в ремонте. Если претендующие на арендные квадраты изъявят желание заселиться в такое помещение и отремонтировать, затраты на ремонт вычтут из арендной платы. Таким образом, человек временно освобождается от платы за аренду, пояснил Геннадий Трубило. Мы обсудили все подходы и видим четкую картину, как вовлечь в хозяйственный оборот арендные жилые помещения, констатировал министр ЖКХ. Он также обратил внимание на уже существующий механизм, связанный с выкупом арендного жилья. Такая возможность есть у молодых специалистов самых востребованных специальностей, которые проживают в малых населенных пунктах до 20 тысяч человек после 10-летней отработки в организации, предоставившей жилье. Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.
2: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16 градусов тепла. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Burning away, feels

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 11-13, в Гродно и Витебске плюс 13-15, в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 14-16. В Минске, Гродно и Бресте временами дождь, в Гомеле, Могилеве и Витебске без осадков.